языками ляжет на слова. Слово поглотит жадный черновик, и песня не родится никогда. И не узнаем мы ее из книг, и неизвестный автор будет жить.

0: Резидент неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!

потом где-то рядом, возможно, не скоро усну. Смотрю на луну уставшим я взглядом и песни о чем-то пою. Песня о

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм. Город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

молочный пломбир. В дырявой авоське коробка конфет и с крышкой зеленый кефир. И можно бесплатно себе отмотать в трамвае счастливый билет. И можно с водителем рядом стоять среди погремушек и лент. Мы дети страны, которые удачно законченный эксперимент. Мы дети страны, которые

0: Правильно.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В начале карьеры рок-музыканты думают, как привлечь к себе внимание. Кто как может, в общем-то, так и делает. Кис, например, мазали морды. Дэвид Боуи на гастроли в Америку приехал вообще в платье в женском. Озик откусил голову у летучей мыши, а за Хоу ломали гитары, разбивали барабанные установки. Но согласитесь, к этому всему надо уметь еще и на этом на всем играть. Что и доказывают люди на протяжении всей своей жизни. Образовалась Хоу в Англии в 1964 году. В первоначальный состав Пит Таунсенд, Роджер Долтри, Джон Энвислай, Кит Мун. Behind Blue Eyes. Слушаем.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластера», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

мы сидим так каждый со своим, своим пороком, гнетом и бедою. И кажется, что весь жестокий мир так измываться любит только над тобою. Но, друг мой, стоит приподнять свои тяжелые болезненные веки, и ты начнешь немного замечать, что сам ты держишь рукоятку плети, что нету голода вокруг, и смех детей ты слышишь звонкий, и хлопья пепла не целуют твоих губ, и запах пороха не разрывает легких. Поэтому живи и улыбайся, и наслаждайся каждым вдохом, каждым днем. Поэтому скорей с коленей поднимайся и прекращай наказывать себя своим же собственным судом.

рубильник, и район погас. Светит только мой мобильник в этот поздний час. И гитара режет нервы, разбавляя грусть. Я вдыхаю тьму, как небо, выдыхаю.

черный заморочил бес. Сгусток тьмы похож на черта, словно мир исчез. В полушаге до рассвета на пределе чувств я вдыхаю тьму, как не

Слова, слова, потом война. С огнем, с бедой, с мечтой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым, ты сам себе устроил войну.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере в светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, добрый вечер. 21.17 на наших зеленых системных. Опоздал катастрофически, но тем не менее так бывает. Итак, друзья, сейчас, прямо сию минуту, 21.18, сейчас срочно завожу тему на эфирном чате неформатного радио. Давайте мы сделаем так. Сейчас я просто включу какую-то песню. И пусть это будет что-то. Пусть это будет что-то из прошлого эфира. Чтобы прям совсем не было плохо. Так, смотрим. 9-8. Вот, пусть это будет 23-я планета с прошлого эфира. И за это время я просто тупо попытаюсь успеть завести тему, завести все как положено. Так, смотрю. Тудынь-сюдынь. Вот, вроде все как положено. Вот, итак, слушаем. 23-я планета, трек называется «Социальная». И вот за все это время я должен успеть завести тему. Поехали.

Итак, друзья, добрый вечер еще раз. Я вас просто вот катастрофически прошу прощения. 21-23 на моих зеленых системных. Расскажу, в чем беда. Друзья, я сегодня наебенился. Вот честно, не потому, что вот я такое говно. А так получилось, что у моего барабанщика вчера родился сын. Его достали из его жены. Вот, и мы сегодня как бы так вот это катастрофически все это дело отметили. Поэтому у меня вот просто вот огромное такое человеческое просьбище. Не обессудьте. Вот, я просрал весь тот момент, когда надо было подготовиться к программе. Я просрал весь тот момент, когда надо было там разглядеть, кто победил, кто проиграл по условиям прошлого конкурса. Вот, поэтому давайте мы сегодня как-то будем двигаться по сегодняшней программе в одиночку. Вот, по победителей. Победителей я... давайте мы, знаете, как сделаем, мы объявим в следующей программе. Потому что, ну так получилось. Ну вот так бывает. Вот. И на самом деле хочу сказать здравствуйте всем тем, кто уже в эфирном чате. Вот, ребятушки, все те, кто писали в личные сообщения, я верю. Вот я полностью согласен со всеми вашими обвинениями, но прошу меня просто простить вот так вот прилюдно на весь эфир. Ну, наебенился, ну, не успел, ну, честно, ну, не готов абсолютно к программе. Вот, поэтому сегодня мы будем двигаться по списку, задуманному неформатным роботом, по списку, задуманному мной, пока без объявления причин прошлой программы. Вот, поэтому давайте мы следующим образом поступим. Сейчас мы будем слушать что? Сейчас мы будем слушать группу Джелиза Роза. Сейчас я ее найду, где она у меня. Так, вот она. Джелиза Роза. Трек называется «Инстинкт». Не стесняйтесь. Так, стоять, Зорька. Дело в том, что я сейчас пытаюсь... Вот. Выцарапать из браузера ссылку на этот трек, чтобы опубликовать его в эфирном чате. Ой, сколько вас тут много. Сколько вас тут много, ребят, молодцы. Сейчас мы будем здороваться, потому что мне просто надо немножечко собрать в кулак волю, ибо пьян. Вот, итак, сейчас у нас звучит Джелиза Роза. Да, трек называется «Инстинкт». Поехали. Не забываем, что можно все это дело комментировать в эфирном чате. Не забываем, что можно все это дело комментировать Ваське и т.д. и т.п. Поехали.

Итак, друзья, только что у нас озвучало что? Что у нас только что озвучало? Джелиза Роза со своим треком «Инстинкт». Сейчас я прям вот перебираюсь во вкладочку нашего эфирного чата. Давайте расскажу, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки. Неформатный mbl.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена. Общаемся в комментариях к теме. Привет, Пашка, дружище, привет. Привет, Надюха, привет. Стрела Морфея вам тоже, вот обоим. Здравствуйте. Ванька Иванов, приветище. Серега Привалов, приветище. Ленка, Ленка Солнце, здравствуй. Далее, Медведюква, это все тебе. Кто там еще, с кем я еще не поздоровался, вроде совсем, да? Так, так, так, так, так, так, так. Я просто бегу по списку. Олежек, дружище, здравствуй. Леха, кот, приветище. Родионка, Камонов, здорово. Так, вроде все. Вроде все. Айрат, Айрат, дружище, привет. Вот, ребят, я крайне, крайне безумно прошу всех прощения еще раз. Я просрал начало программы. Я абсолютно не подготовился. Вот честно, клянусь, каюсь. Я не назову победителей прошлого эфира, потому что, ну просто я этот момент проебал. У моего барабанщика вчера родился сын. И мы сегодня в 2 часа дня как бы это дело начали отмечать. И я был уверен, что я, ну не просру момент, вот честно. Потому что, когда ложился на подушечку, я был уверен, что все будет запиписечно. Но вот оказалось так, что ну профукал. Друзья, извините, пожалуйста. Вот, итак, давайте мы все-таки вернемся к треку. Так, Джилая Роза. Джилая Роза, где хоть один, где хоть один комментарий к треку? Почему? Почему все поздравляют моего барабанщика? Что за фигня? Я понимаю, что у него сын родился, но мы же все-таки эфирим. Так, вот Ленка написала: приятная песня, хорошее начало, хорошего вечера. Раз. Я сейчас буду пытаться своим пьяным мозгом доставать нужные комментарии из эфирного чата. Так, Котейка пишет: пью шампусик, угораю. Молодец. Родик, готов просто принести напитков для достижения равновесия во имя торжества. Давай. Давай. Я так подозреваю, что мы сегодня просто будем тупо бухать и рассказывать. Так, Пашка, наш питерский друг, пишет: в завязке и не пьет. Ну, а поджелаю же Розе, что скажешь? Что давайте все-таки комментировать треки. Мне вот как-то надо. Мне как-то нужна ваша помощь. Давайте уже, блядь, развяжем эфир нормальными комментариями. Так, вот, Стрела Морфея пишет: хорошая радийная песня, не раздражает, не мешает, весьма неплохо звучит. Пашка написал: по-моему, инструменты как-то приглушены, драйва не хватает. Не соглашусь. Драйва там вполне. Айрат, здорово. Ванька, приветище. Так, я просто ползу по комментариям вниз. Группа Дарвин пишет: всем добрый вечер, ждем себя, ждите. Так, Олежек пишет: странно, что я вообще появился. Ребят, честное слово, ну вот я, ну как бы, вот цунами, там, я не знаю, апокалипсис, вся фигня, ну, мы все равно появляемся. Вот, ладно. Едем, так, пишут: вот ты все время так вкусно пьешь, я все время к среде созреваю для трезвой жизни, а ты как прямо наслаждаешься в момент распития. Ребят, ну честно не хотел, я просто не ожидал, что так получится, но почему-то мое тело отказалось воспринимать, что самогонка зло. Вот, и оно меня воспряло к тому, чтобы поспать. И я в момент того
момента, когда должен был готовиться к эфиру, я просто гнусно храпел. Я в этом каюсь, я говорю вам, извините. И едем мы дальше по эфиру. Далее у нас группа «Виноградная леса». Так, что у нас написано? Что у нас написано? Это у нас город Ижевск. Вот, почему-то у них написано «рэп-хип-хоп». Ну, вполне возможно, что так оно и есть. Не написано у них в описаловке ничего. У них написано «для тех, кто не хочет ничего решать». Вот, итак, ставим, слушаем, поехали. Ну, а я как бы буду пытаться тут вовремя все расставить. Поехали.

А итак, друзья, добрый вечер всем тем, кто только что присоединился. Добрый вечер всем тем, кто уже давно ждет. 21.41 на моих зеленых системных. Только что отзвучала у нас «Виноградная лиса, заведи себе сову». Заведи себе сову. Вот Зухер в говно. Ребят, каюсь. Вот сегодня так получилось. Итак, читаю комментарии. Пашка вот написал без комментариев. Леха Кот написал весело. Группа Дарвин теперь тоже хочет сову. Теперь пишут они, теперь и мы хотим сову. Олежику. Вот Олег Довиченко пишет, начитка не прет. Далее. Родик пишет, когда с петухами проснешься, сова, сова, сова, сова. Слушаю сову и мудрею. Ребят, я слушаю сову и хуею. Вот честно. Говорю, уберите детей от приемников, потому как я сегодня буду выражаться нецензурно, ибо пьян. Стрела Морфея пишут, группа. А я бы того, этого, где они это взяли, отсыпал бы. Отсыпал бы. Слушай, ну, не знаю, как насчет отсыпал, но мне отлили сегодня. Так, Артемке, я так понял, понравилось, потому что кроме ню-ню и трех жирных смайлов он ничего не прислал. Ленка, наша Медведюква, пишет, люблю такой рэпчик.

весело и сделано хорошо, хрен с ним, со смыслом дурацким, в целом очень прикольно. А, так, далее. Далее народ пишет: ритмично, прикольно, стебно, очень оформлено хорошо, исполнено с чувством искренним. Вот, и наоборот, по приколу текст. Серега Привалов пишет: зашло, молодец. Я, если честно, еще сам не понял, зашло, не зашло, но в принципе зашло. Так, Пашка спрашивает, сколько сегодня будет песен. Хочу сориентироваться по времени, если не сложно. Пашка, друг мой, вся беда в том, что я в принципе... Сейчас мы давайте поступим следующим образом. Я сейчас открою список неформатного нашего робота. Где это? Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь треков. Восемь треков. И теперь я сейчас... Я просто проверяю сам себя. У нас отзвучали раз, два. На старте три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все, нормально. Я просто боюсь кого-то пропустить. Ребят, на самом деле, извините, нажрался. Вот такое бывает очень редко. Но вот сегодня оно случилось. И вот можете бить меня там, я не знаю, кидаться в меня тухлыми помидорами. Ну, так вышло. Так вышло. Вот, итак, далее. Далее у нас ребята, которые они, в принципе, очень давно ждали. Когда ушло письмо от неформатного робота, группа Дарвин написали: блять, мы целый год ждали этого. Целый год ждали. Итак, далее у нас группа Дарвин. Трек называется «Поколение». Это у нас город какой? Какой город? Город Москва. И поехали, ставим, слушаем.

А итак, друзья, добрый вечер всем тем, кто к нам только что подсоединился. Привет всем, кто уже давно с нами. 21:48 на моих зеленых системных. Еще раз приношу извинения за опоздание. Больше я этого делать не буду. Ну, как бы, все, кто хотели, те услышали. Все, перед кем мог, я извинился. И дальше мы начинаем просто эфирить. Только что у нас отзвучала группа «Дарвин». Трек назывался «Поколение», город Москва. На самом деле, ребята вот пишут... Так, сейчас, стопы, сейчас мы переберемся в эфирный чат. Вот, они пишут: наконец-то слышу нас по радио. И вот тот факт, что они целый год ждали своего трека в эфире. Ребят, ну так получилось. Так получилось, целый год вы прождали. Но я думаю, не зря. Потому как трек, в принципе, стрельнул. Так, ладно, читаю комментарии. Читаю комментарии по поводу 20-литрового запаса. Друзья, ну нет, я до него почти добрался. Мы сегодня просто практически 2 литра в 2 рыла с моим барабанщиком хлопнули. Вот, поэтому сегодня не в адеквате. Но все-таки пытаюсь как-то вести программу «Неформатный миксер». Так, что пишет нам народ? Что пишет нам народ? Так, Пашка пишет: походу сегодня буду без комментариев. Зря. А Натаха Маслова пишет: вот драйва в голосе не хватает. Группа «Дарвин» пишет: песня дала начало и название первому альбому. А мне кажется, все у вас нормально. Андрюха пишет: наконец-то нас слышу. Далее Олежек пишет: пожестче бы, не дожали. Ленка, наша Медведюква, пишет: нравится. Такой прям хороший ракешник, отечественный, и вокал хороший, звук в целом и динамика, все отлично. Стрела Морфея пишет: тыдын-тыдын. Так, вот, музыка понравилась, неплохая по тексту задумка, но чего-то не хватило, чтоб совсем зашло. Ванька Привалов пишет: круто, молодцы, песенка и про мое поколение тоже. Далее все. Вот я ожидал, что будут сравнения с Костей Кинчевым. Так вот, друзья, я вам скажу так, что Костя Кинчев не звучит на неформатном радио, а группа «Дарвин» только что отзвучала. И в принципе, если сравнить вот этих два трека «Мое поколение Дарвина» и «Мое поколение Алисы», то, конечно же, я бы вот прямо сейчас отдал бы все свои плюшки группе «Дарвин». Потому что Алиса, она, в принципе, уже надоела. Надоела, и там, конечно, и посыл другой, и все другое. Так, Стаска. Стаска, дружище, пишет: давно, говорит, не был. Давненько не слушал. А тут еще и на синий эфир попал. Здорово тебе, дружище. Ну, эфир не синий, скажем так, он полусиний, потому что я из состояния синьки как-то вот ломанулся в состояние эфира и по совсем независящим от меня обстоятельствам, поэтому прощувайте, друзья, прощувайте, я не специально. Так, и тыдын. Все, я сейчас просто бегал по личным сообщениям, в личных сообщениях. Твою мать, что я несу? Что я говорю вообще? Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас чеширский кот. Так, сейчас, так, Дарвин у нас отзвучал. Я закрываю вкладочку. Мне бы сегодня бы вот как-то вот не объебаться бы с количеством треков, потому как, ну, не в адеквате. Ну, честно, ну вот вообще никак. Не хотелось бы кого-то обидеть. Так, чеширский кот. Поехали, ставим, слушаем. Вот кот написал, что Трофимом пахнет очень. Где тебе, падла, пахнет Трофимом? Вот где тебе пахнет? И чем пахнет Трофим, кот, скажи мне? Я так считаю, что Трофим пахнет соломой. А тут прям вот отзвучало поколение в поколение. Итак, ставим, слушаем. Чеширский кот. Трек называется «Апрель». Сейчас же надо же посмотреть, откуда ребята. Это у нас город Москва. Город Москва, пишут вот они о себе, что образовались они в 1999 году, прямо вот как моя дочь родилась.
из числа людей неформального творческого объединения Московского инженерно-физического института. Итак, инженерно-физическому институту Москвы гип-гип ура, поехали, ставим, слушаем, ссылочку на трек сейчас брошу, поперли.

Итак, друзья, добрый вечер всем тем, кто к нам только что присоединился. Добрый вечер всем тем, кто уже с нами давно. 21.57 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами программа «Неформатный миксер». Как вот тут многие сегодня заметили, но некоторые считают, что я бухаю в эфире, а Пашка правильно заметил. Я просто проснулся в говно, друзья. Сори, ну каюсь, бывает такое. Вот только что мы отслушали группу «Чеширский кот» со своим треком «Апрель». Привет Слайку Журавлеву, пишет, что он припозднился, только с работы приплелся. Ну, ты не один сегодня припозднился, я сегодня припозднился аж на полчаса, так что не страшно. Вот, пишут, что тут уже кое-кто так аппетитно выпивает, что мы сидим и заедем. Да не выпиваю я. Не выпиваю я. Выпивали мы с моим барабанщиком по случаю рождения его сына. И вот я как-то не пришел в адекват к моменту эфира. Ребят, извините, пожалуйста. Я сегодня готовил прям рубилово. Думал, сегодня прям буду все хаять и ругать. Вот, а в данный момент прям понимаю, что мне все нравится. Мне все хорошо. Вот так вот бывает. Ладно, читаю комментарии по данному треку. Ленка вот пишет: не могу такую музыку слушать. Вот, в принципе, это жанр не мой совсем. Кабак сразу представляется, затянутый сигаретным дымом. Ленка, завидуй молча, что я тебе могу сказать. Родик пишет: господин директор, начальство микрофона, вопрос от стен газеты. Будет ли запись эфира? Родик, дружище, вот насколько я помню, вроде нажал на кнопку записывать эфир. Вот, по идее, должна быть запись. Поэтому, я думаю, будет. Так, далее, Ванька пишет, это же блюз-классика. Натаха прям вот с удовольствием бы посидела бы в этом кабаке, затянутом дымом. Олежек пишет: я грязный блюз люблю. Здесь вылезали слишком очень, как по мне. Ты знаешь, ну, как бы я сегодня не в адеквате, чтобы спорить, поэтому, наверное, сошлюсь на мнение слушателей. Но мне не показалось, что прям слишком уж вылезано, по-моему, здорово. Так, Слайк пишет: по мне отличный джаз-блюз-рок. Я бы только маленькие претензии высказал тому, кто сводил. Некоторые инструменты неоправданно выдвинуты и т.д. и т.п. А так мне и смысл текста понравился, его вокальное преподнесение. Так, Стрела Морфея пишет: можно под настроение послушать, и даже очень здорово сделано все технически. Стрела вспоминает юность, проведенную на концертах в барах разных местных групп. За кружкой пива в дыму на больше средств не было. Так, Настюха пишет: вот тоскливо — это главное слово, но это специфика жанра, но скучновато-тоскливо прошло мимо меня. Айрат наш дружище пишет: вполне. Далее, что там, Ванька Иванов пишет: молодцы. Родик пишет: неплохо звучало, под настроение пойдет. Так, далее. Я просто выбираю именно комментарии по треку. Так, Натаха, приветище, пишет, припозднилась. Привет тебе, привет, на тебе жирный лайк. Так, ну и все. Далее по треку больше ничего не сказали. Мне понравилось, друзья. У меня сейчас такое состояние, когда мне все нравится. Честное слово. Вот хотите — плюйтесь в меня, хотите — кидайте в меня тухлые помидоры. Я сейчас прям вот в состоянии вау. Я честно был настроен ругаться со всеми по каждому треку, прям вот вплоть до того, чтобы грызть барабанные палочки и говорить: нет, все это говно, не пишите хорошие комментарии. Но нет, сейчас у меня прям вау. Едем мы дальше по эфиру. Далее у нас группа, которую я, в принципе, давно люблю. Я давно люблю эту девочку. Это группа у нас Redberry, это Медведюква. И если
нет, если мы слово уберем, скажем так, группы Cranberries больше нету, и осталась у нас одна Redberry. А поэтому слушаем мы их. Город Обнинск, трек называется «Второе я». А поехали.

Итак, друзья, 22.06 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер, моя Аська 96.4.7.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатный Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Так, WhatsApp. WhatsApp у нас появился. Так. Сейчас, друзья, наш WhatsApp +7 902 75 00 59, кому удобнее общаться там, вот, можете туда писаться. Сейчас я все открою, други мои, сейчас все будет работать. Я на самом деле немного сегодня не в адеквате, если сказать немного, то это вот прям сильно принизить мою немногость. На самом деле, ну просто практически в говно. Вот за что прошу прощения у вас у всех. Но тем не менее, худо-бедно я все-таки выбрался в эфир. И все-таки мы это дело сегодня проведем. Так, вот Родик Камонов добавился ко мне в Аську. Стаска добавился ко мне в Аську. Ребят, сейчас я вам раскидаю жирные смайлы. А давайте мы пока прочитаем. Я на самом деле только сейчас запустил Аську, поэтому не пугайтесь. Поэтому я только сейчас отвечаю. Итак, у нас отзвучали Редбери, трек «Второе я» назывался. Я знаю, что это трек с нового альбома. Вот прям свежачейший из города Обнинск. Ленка, я тебя, не поздравляю, я тебе искренне завидую, ты молодец. Выпустила еще один альбом. А так, Пашка пишет, вот хоть что-то повеселее, потяжелее, музыка зачет, женский вокал не воспринимаю. Ну и дурак, что я тебе могу сказать, надо воспринимать наоборот, особенно видел бы ты это бы живьем. Живьем-то это вообще здорово звучит. А так, Натаха пишет, Редбери от души кайф вообще. А Натаха Сподобаева пишет, круто, очень классно. Родик пишет, и музыка, и слова вкатывают, или мне уже тоже все нравится. Я надеюсь, что вы не в таком состоянии, в котором я, потому что у меня плывет все, вот просто реально я сижу и тупо не понимаю. Вот вроде надо бы и треки ставить, и очень сложно. Не надо в мое состояние впадать, друзья, пожалуйста, просто слушайте. Так, Олежек пишет, по-моему, утопили вокал, приходится вслушиваться, а так ничего даже, особенно вторая часть. Так, Стрела Морфея пишет, не очень нравится текст с некой гендерной претензией, остальное вполне, нам понравилась работа вокалистки. Так, Настюха пишет, вот это заряд, огонь. Ленка вот полностью согласна с Олежиком, то есть, в принципе, она согласна, что вокал утопили и что она очень плохо пела. Ну, ладно, а что делать, ну... Нашим вокалистам только и остается, что соглашаться с критиками из зала. Слайк пишет, я тоже в таких песнях обычно женский вокал не воспринимаю, а в данной песне вполне все органично и драйвово. А вот текст очень слабенький, это мое личное мнение, преимущество текстовика. Так, Ванька пишет, заряд, да. Тимоха пишет, последний трек норм. Тимоха, он не последний, поэтому подожди, до последнего еще тянем. Так, Серый Привалов пишет, качает. Леха Кот написал, путево. Пашка пишет, в общем, у Редбери все как обычно, ровно и бодренько, молодцы. Вот на самом деле у меня есть желание устроить батл между Редбери и включая микрофон. И мне вот очень интересно, как бы слушатели распределили бы голоса, потому как я вот в данном случае даже не знаю, куда склонить свою голову, но мне кажется, обе группы вполне себе достойны и прям так вот неплохо достойны. Так, далее, Тимоха пишет, молодцы, гитарист на грани не перегнул. Далее, пела неплохо. Угу. Гендерная гортензия. Что это такое? Что это такое гендерная гортензия? Ну-ка, расшифруйте нам, пожалуйста. Вот, Олежек тоже согласен на батл, включая микрофон и Редбери.
Вот, я думаю, это прям... Мы когда-нибудь этот баттл обязательно устроим. Мы обязательно устроим. Так вот, Ваську мне написали. Стаска пишет трек «Огонь». Вот, и, в принципе, все. «Виноградные леса» вот нам написали. Господа, кто заценил «Виноградную лесу», я вижу, вы есть, go в группу. Да, давайте, добавляйтесь. И, кстати, еще раз напомню, друзья, если вы слышите, что звучит ваш трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на ваши группы, на ваши ближайшие мероприятия, на какие-то там концерты, пусть народ заходит, ознакомливается, добавляется и т.д. и т.п. В принципе, для этого мы все и делаем. Далее, друзья, у нас прям вот группа, которая пришла к нам совсем с другой стороны. Она пришла к нам из Бомбы Питер. Вот. Потом мы с ними много дружили, потом мы с ними много общались, а потом они выпустили новый трек. И вот прям свежак от группы Полини. Называется он «Цветы». Ставим, слушаем, поехали. Ну, а я сейчас ссылочку брошу. Поперли.

Итак, друзья, добрый вечер. Добрый вечер всем тем, кто к нам только что подключился. 22.16 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами программа «Неформатный миксер». Коляновна сегодня у нас спит, Зухер сегодня у нас бухает. Вот, поэтому как-то сегодня неадекватно развернуто, но с запозданием. Но мы работаем, работаем, твою мать, все хорошо. Так, ладно, начинаю я прямо сейчас вот зачитывать комментарии. Редбери согласны на Battle Battle. Родионка пишет, вот можно Battle принять, а лучше два батла. Ну, как бы, я вам скажу, как человек, который сегодня принял два батла, ребят, на самом деле это не повышает ответственность, скорее, наоборот, портит все, что только можно. Так, Пашка вот пишет, буду рад, если после передачи «Включай микрофон» поставишь перед моим продолжением сна. Неважно, какую песню, просто для души. Нет, не поставлю, Пашка, не поставлю. Сегодня у нас строго регламентированное количество треков. Так, Стрела Морфея пишет, в воскресенье уговорили три батла. Ботла-бетла, короче, пока не пьем. А так за любой бетл, кроме голодовки, ребят, я бы и сам бы нет бы, но вот так получилось. Так получилось, что самогонка была очень забористой, и проснулся я вот прям совсем не вовремя и совсем в говно. Так, Олежек пишет, вот Редбери, спасибо, проникнусь. Обязательно, Олежек, я думаю, кстати, вот вы по восприятию, я сейчас про группу Квенди и про группу Редбери, я думаю, вы где-то очень прям вот рядом и близко находитесь между собой, поэтому, может быть, когда-нибудь и вместе что-нибудь сделаете. Так, Ленка Медведюкова пишет, ой, какая крутая песня, не знаю, что это, баян или что, очень трогательно звучит и голос, но очень приятный. Это у нас звучала только что группа «Полини», это город Питер, это трек «Цветы», это прям вот свежак. И как бы вот только они записали недавно совсем, и вот оно уже в программе. Так, Ленка Сосонная пришла, приветище, пишет, весело тут у вас. Где отображается, кто сейчас звучит в эфире? Ну, мы как бы объявляем, кто сейчас звучит в эфире. Плюс я кидаю в эфирный чат, вот прям когда звучит, там выше можешь посмотреть, кто звучал. Так, в проигрывателе не показывает, потому что у трека нету тегов. А так бы он показывал. Так, ладно, далее Тимоха пишет вот про «Полини цветы», пишет, что это такое было? Это он просто копировал, вставил. Так, лирика не совсем наша, но это не раздражающая лирика, но не во вкусе, написали Стрела Морфея. Так, стоять, Зорька, нет, ладно, слушаем группу «Юмгайр». Девочка из Ухты, он называется. Поехали.

Итак, друзья, ух ты, ух ты, ух ты, 22 на моих зеленых системных. Вот так вот я красивое время поймал. С вами диджей Зухер, Маяська, 96.4.7.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатный, Mail.ru, туда тоже можно писать, кому удобнее общаться в WhatsApp. +7 902 75 00 59. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Только что у нас отзвучала группа, ой господи, какое плохое у меня зрение, Юнгайр, девочка из Ухты, и читаю комментарий. Так, вот, Ленка написала: все, опять баян, я пошла плясать. Серому Привалову все понравилось. Натаха вот написал: фанаты готовились. А такая у нас фоточка в эфирном чате валяется. Кстати, друзья, я тут между делом, пока песенка звучала, добавился ко всем новеньким в друзья. Не пугайтесь, мы котиков не постим, все по теме. Слайк вот Журавлев написал: это аккордеон. Далее, вот Ленка пишет: зашла на огонек, ну уже бы пора бы уже, как бы уже. Мы вас отжурили, теперь и вы к нам, пожалуйста, в гости. Надюха Привала вот написала: ура, ну видимо тоже фанат этой группы. Далее, Ванька вот Привалов пишет: я как двинутый родитель считаю, что это превосходно. Ну, как я тебе могу сказать, что двинутые родители, им всегда все нравится. А что делать? Что делать? На то они и чады, чтобы нас радовать. Так, Родик пишет: класс, игра слов нравится. Далее, вот Ленка пишет: никак я не понимаю на слух различия. Если ты инструмента подряд сыграют, наверное, запомню отличие. Ну, не знаю. Так, Настюха вот пишет: это где такая местность? Забавненько танцуют все. Я сейчас выбираю комментарии именно вот прям по треку. Тыдын. Арат вот пишет: весело. Весело чё? Весело чё? Натах пишет: начало было крутое, попсовенько, но очень весело. Никто, кроме ты, была тут такая прям песня, и коротко. Далее. Вика вот пишет: мега позитивная песня, все есть, и смысл, и юмор, и динамика. Люблю такие однозначно. Лойс. Что такое Лойс? Что такое Лойс? Объясни мне, старому засранцу. Далее. Слайк пишет вот задорно, ну и все, больше мне ничего не запомнилось. Ну, а что тебе кроме задорно еще надо? Ну, бахнули ребята, задорненько вмазали, и хорошо. Так, далее, вот отписываются Настюхи, что это Республика Коми. Еще забавнее история написания песни, ну и могли бы написать. Так, кот написал: качает, пляшу. Ванька Иванов отлично, весело написал. Ну и, в принципе, все. Вот Айрат пишет: я думал про Зухера, пока все звучало, еще махнул. Да не пил я больше, ребята. Я проснулся в говно. Ну, честно, ну бывает такое. Ну, у барабанщика сын родился. Ну, что делать? Ну, не рассчитал силы. Вот, такое бывает нечасто. К сожалению, на самом деле, не часто. Хотелось бы, в принципе, каждый эфир находиться в таком вот состоянии. Вот, но я понимаю, что оно прям вот совсем не рабочее. Я вот только сейчас более-менее начинаю приходить в себя и как-то вот более-менее адекватно что-то читать и говорить. Ладно, едем дальше. Далее у нас в плейлисте «Город Казань» группа «Кулай» с треком, который, в принципе, будет актуален для меня завтра. Называется он «Бадун». Поехали.

Итак, друзья, 22-29, как бы очень-очень быстро закончилась программа. На самом деле было в планах сегодня много рубилова, много батлов, там, я не знаю, много обсуждений, много всего. Только что отзвучала моя любимая группа из Казани. Не забываю это говорить везде и где только могу. Вот, группа Кулай, молодцы. Так, зачитываю я комментарии. Так, Ивашка вот Привалов пишет: шикарно. Ленка пишет: что-то не могу понять, как мы оказались в этой программе. Такое все милое, спокойное. Ну, может, рэпчик еще бодрый. А все остальное прям трогательнее все. Оказались, значит, так было надо. Так, Пашка вот предлагает пересмотреть свой график алкоголика и перенести на раз в неделю по средам, а то так тяжеловато. Ну, на самом деле, я-то не бухаю по средам, просто так сегодня получилось. Что делать? Так, Родик пишет: Бадун хорошо стартовал. Интересно произносит. Магнетит, зараза, своим дедушка Бадун. Димка Артамонов пишет: хорошо. Олежек пишет: хорошо записан, но не мое. Далее Надюх вот пишет: Озорно-то как. Леха Кот пишет: я вот в радости, я кую, молодец. Стрела Морфей пишет: интересная песня по содержанию, по тому, как сделали, а главная тема всем знакома и вечна. Этого дедушку все знают. Да, я проснусь завтра с этим дедушкой, честно вам говорю, потому что прям сегодня у меня состояние невменяемое. Так, Натаха вот пишет: второй после Мороза трек. Родик пишет: очень круто, пойду курить. По этому поводу Славик пишет: как казанец по молодости и по душе, однозначно поддерживаю Кулай. Если серьезно, вот есть какая-то своя фишка у казанских групп. А даже если они лобают в разных стилях, это уже стиль города. А песня понравилась. Короче, Кулай достойный и подходящий во всех смыслах. Смотри перевод с татарского. Не знаю перевод. А так, Настюха пишет: вот Бадун-то потун, все смешалось, кони, люди, дедушка. Я про текст переслушать с утра не кинусь, конечно, но про дедушку, может быть, вспомню. А так, далее, Ванька пишет: вот молодцы ребята. Ну и в принципе все. Друзья, я сегодня каюсь, я сегодня засранец. Во-первых, я не объявил победителей прошлой программы. Ребят, просто я вот банально, я спал, потому как мы с моим барабанщиком отмечали день рождения его сына. Он вчера родился, сегодня мы отмечали. И так мы прямо наотмечались, что просрал я этот момент. Поэтому давайте мы сделаем следующим образом. Следующую программу мы обязательно отметим победителей прошлой программы, вот, которые были неделю назад. И, соответственно, отметим победители сегодняшней программы. Вот, и все будут вот в одном комплексе звучать. Это раз. Извиняюсь. Это два. Вот. На самом деле здорово, что все сегодня все-таки дождались, все-таки дотерпели. Все-таки. Я думал, что вот, ну, вот у меня реально в голове прям был конец света, потому что я вскочил, и когда голова в голову залита там, ну, почти 1.5 литра хорошей самогонки, очень сложно как-то вот сообразить, что вообще происходит. Надо какие-то треки выкачивать, надо какой-то эфир вести. И вот только сейчас я пришел более-менее в чувство, а эфир уже закончился. Вот так вот тоже бывает. Поэтому приношу всем извинения, ребят, честно, не со зла, но так получилось. Вот, и что хочу сказать. Давайте мы сейчас в Питер. Мы сейчас в Питер прям отправим трек, который, в принципе, нравится и мне, и еще много кому. Вот, называется он «Поэты». Вот, а группа эта, ну, конечно же, включай микрофон. После этого еще 5 минуточек потрендим и закончим, но пока слушаем. Поехали.

Накатила волна безнадежного тлена, уплывает последний спасательный круг. Творчества нет, происходит замена сферы искусства сферой услуг. Сегодня в цене на

Девальвация жизни ждет новых порций. Белые руки поставляют их, всех других укоряют в избытке эмоций и завидуют, не имея своих. И третья мировая будет по-любому, не по важному поводу, а по

Итак, друзья, 22:40 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Этот трек у нас отзвучал вне конкурса. Вне конкурса просто так получилось, что я только пришел более-менее в адекват. И я вижу, что эфир закончился. Вот поэтому захотелось сделать что-то приятное. Только что нас отзвучали «Включай микрофон». Это Питер, трек поэта. Ребята, молодцы. Вот, что у нас будет происходить дальше. Друзья, завтра на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка. Ставьте галочки за все, что вам понравилось. Соответственно, победители попадут вне конкурса, вне времени, просто сразу в ротацию Неформатного радио. Получат на свой баланс 1000 неформатных рублей. Это уже как заведено. По поводу прошлого эфира, друзья, я знаю, что многие ждали сегодняшнего эфира, чтобы услышать, кто же победил вчера. Каюсь, друзья, я вот еще раз и последний раз сегодня извинюсь. Ну вот я засранец, я вот эту вспышку просто просрал, потому как у моего барабанщика вчера родился сын. Вот, я сегодня просто банально не успел даже заглянуть в голосовалку. Поэтому победителей прошлого эфира мы обязательно объявим в следующей программе 5+, неформатный миксер. Вот, победителей сегодняшнего эфира мы также объявим в следующей программе неформатный миксер. Завтра не знаю, будет ли у нас программа без воды, потому что Костик ничего не написал, но если будет, то она будет также в 21:00, если не будет, то ничего страшного. Вот, что хочу сказать, всем спасибо, ребят, спасибо, что вы есть, спасибо, что дождались, спасибо, что не проклинаете меня. Вот, услышимся с вами или завтра, или в следующий вторник в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Говорю вам всем пока, не болейте, не бухайте так, как я, потому что вот я сегодня понял, что это прям вот было слишком много, но накрыла она чуть позже, чем я ожидал. Вот, спасибо всем за хорошие отзывы, ребят, всем счастливо, всем пока, все будет, но будет чуть-чуть попозже. И еще раз, извините. Дальше включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем счастливо, услышимся теперь или завтра, или в следующий вторник. Всем пока.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Марк Наумович Бернес, величайший актер, советский шансонье, благодаря которому сложился золотой фонд советской песенной классики, лауреат Сталинской премии первой степени 51 года. Народный артист РСФСР. Песен он исполнил за свою жизнь не так, чтобы много, около 80, но все они были гигантскими, огромными, в то же время тихими и скромными. Но в этом-то и была их сила и мощь. «Напиши мне, мама, в Египет». Марк Бернес.

Мне бы лучше в Сибирь путевку, но учти, когда выйдет срок, вдруг на Марс начнется вербовка, я поехал бы на годок. Здесь как будто

0: Вот такие дела были в Советском Союзе египетские. Из песен даже узнавали, чё к чему. Марк Наумович снялся более чем в 40 фильмов. Образы героев Великой Отечественной войны такие же, как и его песни, спокойные, но с геройским стержнем где-то внутри. Родился он 8 октября 1911 года в Нежине Черниговской губернии. В 17 году с семьей переехал в Харьков. По окончанию 7-летней школы в 1928 году начал свою самостоятельную жизнь с расклейщика афиш. Работал зазывалой, ну, живой афишей. Начал посещать занятия в театральном техникуме, одновременно поступив статистом в Харьковский театр Муссури. Там и сыграл первую роль, заменив заболевшего актера. В 17-летнем возрасте переехал в Москву, где стал работать тоже статистом в малом и большом театрах. В 30-33 году играл небольшие роли в Московском драматическом театре, а с 1935 года стал сниматься в кино. А после фильма «Два бойца», где он с поразительной задушевностью спел «Темную ночь», стал любимым артистом всего Союза, всей России. «Темная ночь», Марк Бернес.
1: Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают

этом бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь.

0: 1950-60-х годах Марк Бернес создал в кино сложные характеры людей с нелегкой судьбой, таких как Умара Магомед в фильме «Далеко от Москвы», Чубук, «Школа мужества». В этот период появились такие песни, как «Если бы парни всей земли», «Я люблю тебя, жизнь», «Москвичи». Ну и тут нашлись злопыхатели. В 58-м году началась травля Бернеса. Начали, так сказать, искоренять пошлостью в музыке. Ну а как же, статья вышла «Звезда на Волге», нарушение правил дорожного движения, как сегодня принято говорить, заказные статьи черного пиара. Но это было написано в «Правде» и в «Комсомольской правде». Все, 3 года сиди без работы, иди разгружай вагоны. Но ничего, народная любовь вернулась к Марку Наумовичу. Польша, Югославия, Чехословакия, Румыния, Болгария, Англия. Появились и новые песни «Хотят ли русские войны?», «Я работаю волшебником», «С чего начиналась Родина?» и «Журавли». Последняя запись Марка Бернеса с одного дубля. 16 августа 1969 года на 58-м году жизни Марк Наумович Бернес скончался от рака легких. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, участок номер 7. Любимый город.
1: Знаешь, мне самой не хочется ехать.

0: вернется. Знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд, любимый город, другу улыбнется. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.
1: Участники сборника «Грани».
2: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

дождь. Но настанет время пробуждения нот. Свет ударит в глаза. Растекаясь пламени, закружится лед. В такт ударит

0: релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио – это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок.

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи
1: Какао.
0: Песню.
1: Ты улетела.
3: Нет,
4: фарма.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

0: Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели неформатного радио. Сегодня 6 декабря, по новому стилю 2018 года. С вами программа «Мысли о смысле» и я, Сергей Ставроград. Сегодня у нас будет продолжена начатая спонтанно традиция расширения формата программы, музыкального формата и формата, соответственно, формата гостей. Мы уже с Родионом Камоновым начали это. Он у нас был композитор в жанрах хаус, техно. Почему я пришел к желанию такому? Ну, простыми словами. Тесно что-то стало в современном рок-сообществе. Все об одном. Все об одном. И так как и сами рамки неформатного радио заметно расширяются, и у нас открываются новые каналы, появляется очень много новых творческих идей, людей и их идей и плодов. Ну, в общем-то, много чего можно сказать в оправдание, но это не оправдание даже. В общем, сегодня у нас не рок, не русский рок, а что-то ближе, но не по смыслу. В смысле это то же самое. Сегодня нашим гостем является Павел Шапаев и его музыкальный проект «Контрреволюция» из города Нижнего Новгорода. Здравствуй, Павел.
1: Да, приветствую, Сергей. Приветствую всех слушателей, кто сейчас с нами. На вашей
0: как
1: передаче.
0: Там, как там Нижний поживает? Чем
1: слава
0: живет,
1: Богу,
0: чем дышит?
1: Слава Богу за все, все нормально.
0: У нас тут тоже много на неформатке ребят с Нижнего, с окрестностей. Всех приветствуем. Я вспоминаю середину 2000-х годов и одну картину. Я жил тогда еще в столице, и какой-то фестиваль, жил я около такого большого стадиона, и там проходили популярные, были такие массовые забухи, пивные фестивали. И вот, когда этот фестиваль открывался, толпы народа идут с уже с пивом, уже с шариками, кричат. А я только-только услышал песню твоей группы, твоего проекта музыкального.
1: И была песня?
0: Думаю, ну, песни были все. Вы работали тогда еще с вокалистом замечательным, музыкантом. Напомни.
1: Вы
0: альбом выпустили. Вячеслав Анисимов, да. Еще тогда вышел альбом.
1: Последний альбом тоже вместе с ним выпустили. Третий альбом тоже он исполнял.
0: Ну, ты еще расскажешь. Ну, в общем, вот вся эта толпа идет, люди, значит, в ожидании того, что они сейчас напьются, им что-нибудь сыграют, там рок-группы и прочее. А я взял колоночки, поставил со второго этажа своего и врубил вашу музыку, вашу песню. А оттуда мы контрреволюция, конец оккупации. В общем-то, ваша визитная песня звучала. Я хочу, прежде чем начать пытать тебя и зачитать тебе твои права, я поставлю как раз вот эту вашу песню. Слушаем «Мы. Контрреволюция» от Павла Шапаева и его музыкального проекта «Контрреволюция».

0: Вот такая вот контрреволюция является визиткой вашей. Не, ну, можно, в принципе, объяснить, что значит контрреволюция. Сейчас же модно, мы делаем революцию, мы делаем культурную революцию, мы делаем революцию в технологическом прорыве, мы еще там где-то революции. Любят люди революции делать. А я, собственно, тоже против всяких революций.
1: Ну, если революция.
0: Подожди, допустим... Павел, сначала, прежде чем ответить, я зачитаю тебе традиционные наши условия, права и обязанности гостей. Ты обязан отвечать на вопросы ведущего и не имеешь права хранить молчание или отвечать уклончиво, односложно. Ты не имеешь права на адвоката, но можешь задавать наводящие вопросы, чтобы отвечать честно. И все, что ты скажешь, может быть использовано против тебя в судьбе. Услышал, принял. А теперь... По поводу контрреволюции, давай.
1: Ну, революции бывают разные. Если революция там в технологиях, это замечательно. Вот мы их поддерживаем. А если революция, скажем, в политическом устройстве общества, вот, какая была в 1917 году, то мы контрреволюция, мы против этих революций. Вот, то, что было разрушено государство, историческое государство России, Российская империя, вот. Первый революционер был, это дьявол, который восстал против Господа на небесах, вот, был низвержен. Вот, как-то вот из этих, и, в общем-то...
0: И, в общем, из соображения противостояния да, духом да, злобы да. Поднебесной.
1: Поднебесным. Против всего злого, да, за все хорошее.
0: Не, ну, само слово-то по себе, оно состоит, в общем-то, понятно, это не русское слово, ре-эволюция, то есть...
1: Да, да, конечно.
0: Переэволюция, ну, кому она нужна, я что-то не понял, эволюция идет себе, идет, шла-шла. Зачем ее перезапускать? Ну, вот у нас любят сейчас и перезагрузки всякие делать, ну, наверное, совершенно из других соображений. Вот, скажи мне, Павел, вот в этой песне, ну, мы не будем уклоняться от наших традиционных вопросов по смыслу песни. В этой песне есть такой рефренный призыв. Конец оккупации, свобода русской нации. Что для тебя включает в себя понятие нация, русская нация? Ну, она же бывает, нация, как бы, трактуется многими по-разному. Есть неонацисты, есть националисты, понятно. Еще разные, ну, масса всяких трактовок, и кто куда хочет, туда и дергает. Угу.
1: Ну, нацисты и националисты, это...
0: Нет, русская нация, нет, ты вот четко, русская нация.
1: Русская нация для меня... Вы знаете, я скажу словами Достоевского, православный. Вот как-то вот вокруг этого всего вот для меня и есть русская нация.
0: У меня было такое впечатление, что провалилось слово. Повтори. В эфире провалилось, ну, интернет
1: может. Я понял, я отвечу словами Достоевского. Русский значит православный. Вот русская нация для меня это... Русские православные люди.
0: Паш, а как тогда вот в Российской империи было много всяких исповеданий, и все подданные, они как, какой нацией считались? Не, вообще такого слова-то не было, нация, было подданные, да? Верно, да, подданные.
1: Да, и там вообще же указывались это вероисповедание.
0: Человек, а в чем сейчас русская? А в чем сейчас русская нация не свободна? Ну вот, если следовать твоей трактовке, это чисто православные христиане. В чем мы не свободны?
1: Не свободны духовно. То вот в 17-м году произошел переворот, вот свергли законного государя. В общем-то, и вот с этих позиций я рассуждаю, что мы с той поры и не свободны. С 17-го года. И все сейчас продолжается до сих пор. Если вдаваться вот так вот подробнее, то ведь что произошло в 1917 году? Русский народ изменил свои присяги, которые давал в 1613 году. Вот. А ведь та присяга достаточно была, клятва достаточно была страшная, потому что в этой клятве
0: Ну,
1: наложили
0: это не клят. Я
1: проклятие.
0: не я, я честно говоря, там слово клятва не слышал, а соборный обет я знаю такое понятие. То есть давали благочестивый обет, есть такое понятие. Да, клятва это как-то против
1: Соборный
0: даже
1: обет,
0: Евангелия, даже там Господь учит нас не клясться
1: пускай будет
0: ничем
1: так.
0: вообще.
1: Пускай
0: Да.
1: будет так. То есть в 17 году, в общем-то, русский народ отошел от этого соборного, я не знаю, это, ну, не клятвы тогда. И
0: Может,
1: вот
0: он уже отошел. Вот я, честно тебе скажу, я воспринимаю 17-й год, это уже как крышка мышеловки, там, коробочки уже закрылась. То есть уже туда все, уже залезли, отошли, наверное, сразу же, как только обед дали, так и отходить начали. То есть чаша, наверное, переполнилась уже в 17-м году, и все. И терпение, как бы вот этого всего
1: да, я
0: отступления, наверное,
1: согласен с
0: скорее.
1: тобой, да.
0: Да, наверное, по большому счету так. Но меня вот интересует, честно говоря, ну вот в чем мы не свободны? Ведь получается так, что пошли по желанию и по свободному волеизъявлению. Вот нарисовали красивую картину русской нации. Поживем без царя, халява. Мы
1: Захотели
0: богатая
1: бы, ну,
0: страна, мы
1: захотели,
0: богатая страна.
1: пошлите.
0: Ну, по-моему, до сих пор идут. Ну в чем не свобода? Свободны вернуться,
1: Это
0: свободны
1: свобода.
0: вынести уроки. Но в чем не свобода русской нации? В чем не свобода? Я вот, например, чувствую себя совершенно свободным человеком. Потому что я каждый день, каждый раз выбираю, как относиться к тому или иному, как что-то сделать. Я свободен. Я свободен в вере. В чем мы не свободны? Павел.
1: Слышу, слышу. Я думаю.
0: Хорошо.
1: Понимаешь,
0: Не,
1: я бы
0: мы не
1: сейчас
0: будем.
1: тебя
0: Мы не будем здесь
1: нет,
0: долго
1: ты понимаешь, ты
0: думать.
1: меня очень сложный вопрос задаешь, потому что я не хочу сейчас
0: А
1: отвечать на этот
0: давай
1: вопрос, честно скажу,
0: мы
1: потому
0: после
1: что он
0: этого
1: будет не
0: вопрос.
1: совсем толерантен, понимаешь, этот вопрос будет не совсем толерантен.
0: Почему?
1: Потому что
0: Нет,
1: не
0: дело в
1: хочу.
0: том, что, ну, я на нетолерантный, например, ответ могу тоже задать отрезвляющий вопрос. Ну, кто виноват человеку, когда он сам как бы не исправляется? Ведь такого
1: Самый виноват.
0: же, ну, кто? Самый виноват, да. То есть, когда аналогию, например, ребенок провинился, его поставили в угол, он постоял там какое-то время, слезно просит прощения. Ну, что его, разве не выпускают из угла?
1: Ну, выпускают.
0: Выпускают. Он идет и делает то же самое, например, ту же самую пакость. Что делают ему? Его опять ставят в угол. В общем, я вижу нашу историческую эпоху, вот эту вот многолетнюю, именно вот в таком вот движении из угла на свободу, потом обратно в угол. Потому что нифига ты не понял, за что тебя наказали, русский народ. Давай так, сейчас мы послушаем еще одну твою песню. Она называется «Время героев». Почему я ее выбрал? Потому что нация. Это, кстати, ты у нас из Нижнего Новгорода. Это родина
1: Именно.
0: Минина, да, Козьмы Минина. У нас очень часто поминают Минина и Пожарского, но почему-то всегда, я даже вот смотрю сейчас, как пропагандистские ролики снимают, вот они встали, подняли русский народ. Да как это подняли они русский народ? Козьме Минину 3 раза приходил преподобный Сергий во сне, и пока ему не наругал так,
1: Да.
0: что ему страшно стало, он не собирался никого поднимать, не собирался никаких предприятий устраивать. И ходил он, бедненький, по этим всем собраниям, умолял, падал в ножки и прилюдно продавал свое имение, говорил, да я Русь положу, потому что, ну, как бы была воля Божия, то есть без воли Божией, ну, не дергался никто. Вот. А у нас вот этим и отличается эволюция от революции. Вот. Естественно, и контрреволюция от революции. В общем, время героев. Давай послушаем твою песню.

Время героев. Оно всегда было время героев. Вот я. Время героев. Оно всегда было время героев.

0: Да. Это провокатор.
1: Вот. То есть герой герою рознь. Герой герою рознь. Павел.
0: Да.
1: Ну вот у тебя такой вот, можно немножко так отвлечемся, чтобы, скажем так, накал наш снять. Мы тут за эфиром немножко тоже разгорячились, рассуждая на вышеподнятую тему в эфире. У тебя стиль вот такой вот музыкальный, он мне напоминает, вот 80-е у нас были.
0: Так и есть.
1: Казаченко, и есть. Казаченко, там группа «Вираж». Вот, что-то прям вот такая.
0: Я понял. Скажем так, ну, конечно, я не ориентировался никогда на стиль Казаченко или «Миража».
1: Да это понятно, вот. Понятно.
0: Да, то есть я скажу так, что я вырос на музыке 80-х, 90-х годов. Классическом диско, то есть группа, которая вот представлена, там Альфа Вилла, например, такая, Дипеш Мод, я не знаю, это Милена Фармер, Мишель Криту, вот, Скорпионс тоже мне нравится. В общем-то, вот как бы ориентировались вот на такие группы, вот на эти стили, ну, как получается, так получается.
1: А ты меломан вообще? Ты слушаешь много музыки
0: да.
1: сейчас?
0: Сейчас нет уже. Раньше был меломаном, пластинками изменялись, ездили на толчки тогда. Нас гоняла милиция наша, которая берегла.
1: Да-да-да. А вообще у тебя музыкальное образование... Давай расскажи немножко о начале вообще самого проекта твоего. Ну, можешь немножко затронуть историю свою, предысторию предпроектную. А вообще вот... Да, и Вячеслава Анисимова. Расскажи немного, да.
0: У меня образование подъездное, гитарное. Вот, сочинять...
1: Классическая подъездная гитарная, да?
0: Да, именно так. Вот, сочинять песенки начал в юношеском возрасте. Ну, естественно, сначала про любовь. Вот, такие песенки были. Ну, потом как-то пытался что-то с мыслью там... Вот, когда стал, я увлекся, ну, историей, стал много читать, стал задавать вопрос сам себе, почему так вот в России происходит, а мог быть, по идее. Вот, и, как бы, я считаю, и к православию стал подтягиваться. Услышал песни Жанны Бичевской. Вот, они на меня произвели впечатление. Вот, я решил попробовать себя как бы тоже вот в патриотическом направлении. То все началось. И первый альбом мы выпустили «За русское солнце», выпустили 2005 год. В общем, без всяких претензий. Тогда были деньги, был предпринимателем, работал. Этот альбом. Вот, пригласил Славу Анисимова, мне понравился его голос. Вот. Записали, выпустили там, по-моему, 500 дисков. Сдал друзьям. Вот, потом в интернете. Вот, пошло. В общем-то, и с Украины стали звонить. Вот, и из Беларуси, из России, из разных уголков. Спрашивать, когда выйдет новые песни. Вот, как так все началось. В общем, даже вот, не ожидал, что будут кому-то интересны вот, мои песни.
1: Угу. Павел, хочу тебя порадовать, у нас оживился чат, да, дорогие слушатели, вы можете общаться с нами, задавать вопросы в чате, ссылочку посмотрите ВКонтакте, в группе неформатного радио, ссылочку на вход в чат Дискорда. К сожалению, я не обладаю такой уникальной способностью, как Захар у нас, я не могу сразу все эти... экраны обозревать, метаться. Я в Дискорде здесь сижу. И вот тебе, Павел, вопрос от Анастасии. Анастасис, это у нас тоже новый участник проекта неформатного, на неформатном радио с очень интересной музыкой и творчеством. Он задает тебе вопрос. У меня вопрос к Павлу. Второй день зреет. Он воспевает в песнях своих царя. Песни хорошие. Патриотичные слова, патриотичней слов нет, наверное, на душу ложатся. Но насколько реальным он видит возврат монархии? И какой монархии? Абсолютной, конституционной? Или он исходит из расхожего мнения, что нашему народу нужен царь, аки отец

0: родной, образ которого воспевает русскими сказками, мало общего имеет с реальностью. Ну, такой большой, сложный, раскрытый
1: вот
0: вопрос.
1: Именно такого царя-батюшку, вот, скажем так, вот я и чаю, который воспет в сказках русских. Это красивая, может быть, мечта, я не знаю. Но если я как человек православный, я доверяю нашим пророкам, которые предсказали возврат к монархии. Вот. А великий наш святой Иоанн Кронштадтский, который был, можно сказать, почти наш современник, он в начале 20 века почил, он говорил, что я предвижу возрождение монархии в России после вот этих событий, которые вот произошли в 17 году, 1917 году. Вот. На новой России с новым, как говорится, царской династией, но на основе, на фундаменте старой. Но это будет совсем новая монархия. Вот. И я все-таки думаю, что это будет на самом деле царь-батюшка, которого не хватает сейчас вот всем нам. Свой народ, русский, понимаете?
0: Ну, собственно...
1: Не то, что вот, как не менеджером был, да, как вот, просто я менеджер. Нет, а чтобы был отцом русскому народу. Вот такого батюшку царя, допустим, я и ожидаю.
0: Ну, вообще, народ – это, собственно, семья, одна большая семья.
1: Да,
0: и
1: так
0: вообще,
1: и
0: образ, не только сам человек, наверное, создан по образу и подобию Божьему, а образ и подобие Божие – это вот, как ни странно, для многих, упомяну, это Святая Троица, то есть триединый совет какой-то, да? И человек по этому образу трипостасного Бога создан. Так и семья, она считается ячейка общества. Даже безбожное государство, оно считало его ячейкой общества. То есть в нем содержится вся полнота общественного взаимоотношений общественных и иерархии в том числе. Ну и вот, мне интересно вот как бы вопросом на вопрос может даже спросить, а какая в семье может быть, вот считается отец, мужчина, глава семьи, то есть абсолютный монарх, или он какой конституционный?
1: Какой же абсолютный?
0: Если он конституционный, нет, ну мы не берем частности, где как бы нарушается образ и подобие. Точно так же и в уже народной жизни, наверное, тоже, как и в семье, отец, царь,
1: да, да. С тобой
0: народ, народ, дети, церковь, матерь, ну или там какие-то другие духовные, значит, учреждения, которые воспитывают нравственно на служение Богу, Царю и Отечеству. Ладно, ну у нас, собственно, бывает, мы еще живем сейчас в очень сложное время, и у нас развиваются, вот я почему говорю, что мы свободны. Каждый человек свободен выбирать.
1: Ну нет, это.
0: Каждый человек свободен выбирать из того, что ему предлагается. Ну вот некоторые воюют за то, чтобы у них образование там детям в школе давали. Я просто мысль. Да скажу, и тебя спрошу.
1: Хорошо.
0: Кто-то воюет там с тем, что по телевизору плохо показывают. Ну не смотрите его. Кто-то воюет с плохим образованием, с плохими учителями, с плохими условиями, с поборами, там еще в школе. Ну, не учитесь, есть дистанционные формы образования. Кто-то с пеной, значит, ну, по немощи, может быть, против медицинского какого-то обслуживания, там, за пенсию, еще что-то. Ну, мы можем выбирать, не пользоваться этими услугами. Что будет тогда? Ну, просто, если это плохие услуги, у нас же рыночная экономия, ну, не ходите вы на этот базар, не покупайте у этого плохого продавца.
1: Хороший взять.
0: Вот. Потерпи, а что, лучше дерьмом питаться, чем подождать, когда, как говорится, завезут дерьмо, здоровую, за здоровую пищу. Ну, если дерьмо продают только.
1: Ну,
0: вот. Если некому будет продавать, они ему начнут в конце концов нормальное завозить.
1: Вряд ли,
0: образно
1: думаю,
0: говоря.
1: Хороший завозник.
0: Ну и еще раз вернемся вот к образу и подобию вот этому. Я удивляюсь иногда, когда люди, ну, собственно, считающие себя христианами, они каждый день читают молитву «Отче наш». И там прямые слова. Да будет царствие твое, яко на небеси и на земли. А потом откуда-то почему-то у людей такие же появляется вопрос. Возможно ли восстановить монархию? Ну, не молитесь тогда молитвой «Отче наш». И это будет честно. Это будет честно.
1: Правильно,
0: да. И вот у тебя есть прекрасная песня, я тоже выбрал для эфира, «Нерождённая» называется. Неужели женщины, девушки, матери будущие или уже бывшие матерями не имеют права выбрать, рожать им ребенка или сделать убийство? Вот, это об этом песня. Ты можешь рассказать, почему ты ее написал? Ну, от мужчины песню такую.
1: Ну, да нет, нет, расскажу. Ну, дело в том, что есть у меня такое, как бы это личное, потому что личное у меня случился такой случай. Ну, меня, в общем-то, как бы такой грех. Вот, и до сих пор. Как бы у меня это болит душа, я считаю себя виноватым. Конечно, я раскаялся уже давно. Вот, ну, вот эта песня, в общем-то, как бы, это вот моей души, скажем так. Не делали таких же ошибок, вот. Думали, что ли, хотя бы над этим. И матери, и отцы тоже не посылали своих жен, там, любимых.
0: Да, мужчина имеет и власть, да, и да. Стать последним аргументом в женщине, может не опереться просто. Ей нужна уверенность, конечно. Здесь обоюдная ответственность, если это происходит между двумя людьми, начавшими эту жизнь, при помощи которых Бог начал жизнь в женщине, уже отдельной личности, еще в зачатии, в момент зачатия. Давайте послушаем песню «Нерожденный».
2: Милая мамочка, тетя убила меня.

0: Вот такая вот песня, вот у нас Родион написал: «Ого, очень душевная песня. Павлу огромное спасибо за раскрытие настоящих людских тем». Да, это болезненная тема, очень такая, очень, она не то, что уже личная, она уже...
1: Пошло понимание среди слушателей. Потому что многие не понимают, если честно, я скажу. Вот, и меня даже критиковали знакомые, вот, то, что, ну, там слова такие... Убила мама, как же так? Это не убийство, ну
0: поэтому. Как это не убийство? А кстати, вот есть повод. Многие начинают оправдываться тем, что, например, есть такой Антоний Сурожский. Вот. Для некоторых людей он является наставником, авторитетом, он якобы оправдывал аборты. И вот это как бы такая индульгенция.
1: Я раз слышал,
0: ну,
1: об этом.
0: Извините. Ну, это глубоко надо изучать, поэтому да. человека, на которого иногда хочется ссылочку сделать. И вот я, когда вижу, что человек до сих пор, например, там цитирует Антония Сурожки, я понимаю, что он его еще и не изучил. Есть очень хороший, интересный сайт, называется... как же он называется? Ой, в общем-то, о всех современных ересях и о всех их подвижниках, основоположниках... Ладно, может быть, вспомню чуть попозже. То есть, оправдания нет, убийство есть убийство. Вот. Просто надо элементарно называть своими именами. А если бы это было не убийство, то почему вам тогда плохо так бывает после этого, люди? Задумайтесь хотя бы об этом. Вот. От хорошего или нейтрального вам плохо не будет. Давайте посмотрим еще, что у нас там в чате. Оказывается, правда, что оживился. Припев хороший, пишет Андрюха. И музыка. А можно ссылку на песню? Там, Родион Камоныч, на сайте неформатка ВК стоит пост о нашем сегодняшнем эфире. И в нем ссылка на страницу Павла. И там все его песни. Открываешь?
1: Не все, мои
0: треки. Я имею в виду те, которые сегодня звучат, все песни, будут там. То есть, а я еще раз извиняюсь, ну не могу я. У нас сегодня, я вот здоровался со всеми, говорю, добрый вечер, с праздничным вас вечером. Сегодня у нас праздник. Да у нас у православных, вообще христиан, он каждый день праздник, когда открываешь.
1: Каждый день
0: праздник, таких-то святых, таких-то святых. Ну, у них же праздник, день их памяти. Сегодня день памяти великого благоверного князя Александра Невского. А у тебя что-то связано? Ну, вот это вот у нас государь, ну да, в принципе-то государь, он владел Русью. У тебя есть какая-то особенная связь с этим святым? Вот я... Мы с тобой, когда насчет эфира договаривались, ты сразу так: о, на Александра Невского, 6 декабря, давай. Я думаю, ну, что-то там ёкнуло, наверное. Нет?
1: Ты знаешь, это так? Ну, во-первых, это один из святых, которым я обращаюсь каждый день.
0: Его помощи. Причина есть? Есть причина?
1: Нет, ну, личные. Причины... Ну, так, я бы тебе, ну, не сказал, что есть какая-то причина.
0: Ну, особо почитаешь его, все понял.
1: Особо почитаю, в числе других святых.
0: Угу.
1: Царей почитаю наших и великих князей. Вот. То есть, один из тех святых, которых я очень почитаю, скажем так, которому обращаюсь за помощью.
0: Но у нас в истории и вообще в народе, собственно, образ великого благоверного князя Александра Невского, он связан с ледовым побоищем, по большому счету. Вот, и с таким патриотическим... с кем?
1: Невская битва. Первая, потом уже было ледовое,
0: да,
1: побоище.
0: Да. Сначала он шведов побил, и ему на помощь приходили... князья Борис и Глеб, это видели некоторые люди, которые собственно, потом передали все это. И находили воевода, потом побитых шведов находили там, где, значит, из русских
1: полков не было, никого не было.
0: Да. Много было убитых шведов. После этого он получил, да, прозвище свое, нарицание такое вот, Невский. И второе, это Ледовое побоище на Чудском озере. Но для меня, например, Александр Невский является... Он, хотя небольшую жизнь прожил, величайшим государем русским, тем именно, что он сумел сохранить Россию от, ну, от уничтожения. Вот. Ну, немногие, наверное, немногие знают историю. Ты знаешь, почему? Давай ты расскажешь, если знаешь. Как он это сделал?
1: Почему это считается, что он сохранил, да?
0: Да.
1: Ну, во-первых, он защитил нашу веру, то есть православную.
0: Ну, это понятно, он католиков отослал подальше, да.
1: Просто тогда была под монголо-татарами, вот, он, в общем-то, своим дипломатическими талантами, в общем-то, уберег Русь от новых набегов монголо-татар, и всегда вот он ездил, значит, в их стан, в их столицу, к хану. И, в общем-то, кстати, он был достаточно любим ханом. Вот, он его уважал очень, Александра Невского. Как дипломат он сохранил, я так понимаю. То есть нашу страну.
0: Ну, вот именно какими трюками, скажем так, дипломатическими. У нас же сейчас тоже там... дипломатические войны ведутся какие-то, да? Ну, конечно. Честно говоря, мне уже давно...
1: Я, честно, не могу тебе сказать это.
0: Давно не интересно. Нет, заслуга, которая...
1: Какой трюк?
0: Которая...
1: Не знаю. Я знаю, что он...
0: Но это не трюк. Это был не трюк. Был сохранение на уровне того, чтобы...
1: Вот я говорю, что он, в общем-то, это... В общем-то,
0: великий князь взял...
1: Своим талантом, умение договариваться, он, в общем-то, уберег Россию от...
0: Это все качество, это все качество. Я просто, давай, если ты не знаешь конкретной ситуации, как ее объяснить. Я быстренько скажу, да, он взял у монгол-татар ярлык на сбор дани для них. И все время, пока он не отошел ко Господу, с русских земель собирал он сам дань и отвозили ее туда. То есть их здесь на территории Руси не было. После междоусобных-то своих каких-то вот этих вот всех периодов, когда, ну, выкосило народ, вы сами понимаете, должны понимать, что восстановиться невозможно было бы, если бы каждый день или каждый там месяц приезжали поборщики, уводили в плен и прочее. И вот в этот период многие города, ну, вот самостильные такие, знаешь, начинали заниматься вот таким сепаратизмом, мол, мы... Не хотим платить, мы сейчас бунт побьем, перебьют там, значит, всех этих сборщик, каких-то там, кого найдут, татар или прочее. И Александр Невский упреждал гнев, значит, и монгол-татар, и приходил и карал сам. И так наказал им. Вы, конечно, горячие здесь, хорошие ребята, без вопросов, все это пригодится. Особенно для будущих поколений. А вообще-то из-под ига будем выходить, когда все будут готовы. Вот. И нечего здесь заниматься как бы этим провокаторством. Сейчас вас придут, побьют. Потом других таких же борзых побьют, придут. А мы-то с кем будем потом объединяться, воевать? И вот так вот доросли потом до Куликова поля. Когда уже пришла вся земля русская и... освободилась. То есть, а все начинало это, естественно, с первого подвига защиты веры христианской. То есть, отсекли западную как это? Не политкорректно. Ересь попежную, да. Вот. И под уже протекцией монголо-татарского ига и под разумным руководством Александра Невского.
1: Монгол-татары тогда были язычниками.
0: Но они не были, как это называется?
1: Язычники были.
0: Как мечом и огнем они не крестили в свое язычество. Вот. У меня следующей песней стоит твоя «За русское солнце». Александр Невский у нас, он
1: Оска.
0: Ну, традиционно является воинским, да, таким святым. Есть орден Александра Невского.
1: Его так и называли, русское солнце.
0: Ну, в наш тяжелый исторический период, если ребенка не убили в утробе матери, убедив ее, что ей так будет лучше. Вообще, это, конечно, зло сейчас очень сильно распространяется, да. Так это. Когда начинают всякими манипуляциями высвечивать какие, якобы какие-то уродства и начинают спровоцировать на где-то убийство внутриутробное. У нас вот твоя песня «За русское солнце», она как бы продолжение темы. Каким образом еще бывает истребление, которому противостоял благоверный князь Александр Невский? Ну, это спровоцировать какую-нибудь бойню. Вот он на территории России, Российской империи бывшей. Там то Чечню, то еще где-нибудь, то еще что-нибудь подожгут, да? Вот, а что-то там происходит. А туда лучшие люди добровольцами летят. А там, собственно, такая точка напряжения, через которую можно... Как бы многие противоправные, так сказать, ну, или как-то говорится, оправдать беззаконные действия по отношению к своим гражданам или еще что-то. Ну, у нас такая война была, в Афганистане была война интересная, да? Потом Чечни у нас были, ну, немного с другим этим. Сейчас вот Сирии у нас есть. И у нас есть под боком Донбасс. Да, у нас Донбасс, да, есть. И у тебя там в этой песне интересно, многие люди задают, да, вопросами себе задаются, за что там парни наши умирают, за что мы детей своих туда отправляем. У тебя, наверное, там в этой песне есть ответ, собственно. Давайте послушаем. Слушаем, Павел? Или ты хочешь еще дополнить?
1: Нет,
0: Я бы с удовольствием послушал.
1: Давайте,
0: твои.
1: Давайте
0: твое, послушаем. Твое вот это вот, как ты написал песню, что тебя сподвигло? Это же было, ну, в 90-х или в 2000-х?
1: Да, это сподвигнула Чеченская война. Первая. Угу. Первая, не вторая, а первая. Где гибли наши мальчики, можно сказать так. Когда там сопляков 18-летних на убой просто посылали, и все. Это было предательство. Просто предательство со стороны Кремля. Родилась песня вот именно вот, как говорится, в то время. Ну, это конец 90-х, конечно, был, там начало 2000-х.
0: Вот. Лихие 90-е. Да. Ладно, слушаем «За русское солнце».

0: За русское солнце. Да, есть такое понятие, душу свою, живот свой, вернее, не душу, а именно живот свой положить за други своя. И больше этой любви никто не имеет. Что, собственно, Господь и показал нам своим жизненным путем. Вот так вот наши ребята и ходят на войну. Я не против того, родину защищать надо, без вопросов. Тут безальтернативно. Как говорят в десантуре, никто, кто кроме нас, или никто как мы, никто кроме нас. Может, ошибся, ну-ка напишите там в чате, ребят, нам, что-то там чат притих. У вас что, связь потерялась? Нет, Камоныч печатает. А вообще, Павел, я хотел спросить, что в первую очередь ты считаешь нужным для изменения вот жизни? Ну, у нас получается, собственно, что-то в стране не так, что-то где-то не то. А что влияет в первую очередь на перемены?
1: Я думаю, что у нас в стране что-то не так, это чувствую не только я, чувствует вся страна, что у нас что-то творится не так, неправильно. Вот. Ну, вы знаете, Сергей, я не буду здесь оригинален, если скажу, может быть, повторюсь, что в первую очередь русский народ должен вернуться к своей русской вере, православию. То есть это
0: ну, тысячелетняя история, да.
1: Да,
0: и это тысячелетняя история развития, действительно, эволюции такой до Великой Империи.
1: Самое главное, первое условие. Что я понимаю, что тут много будет вопросов и к священству, вот, к священноначалию и так далее. Неважно, мы ходим в церковь не к священникам, а к Богу ходим. Вот, и поэтому это первое условие для того, чтобы наша жизнь стала лучше.
0: Слушай, ну я, например, не хожу в церковь, в ту,
1: я где, так сказал.
0: Где священник со мной ни одной веры. Вот. У нас чем держалась всегда Русь? Подвижниками, да? У нас вот была песня «Время героев». А история... Почему у нас сейчас так почитают старцев? Это, собственно, такое вот время героев. Там преподобный Сергий, Серафим Саровский, великие подвижники, сколько у нас их было. И чем они стяжали перемену для Родины? У тебя есть песня. Я вот просто сразу подвожу так в наглую к следующей песне.
1: Давай,
0: у нас не так, у нас немного времени осталось. Мне хочется твоих песен побольше поставить людям. Обратить внимание на этот. Конечно, в первую очередь это духовный фронт. И искусство, и культура, и песни наши, это тоже духовный фронт на самом деле. Поэтому песня «Молитва», и она мне, знаешь, вот твоя песня «Молитва», она как-то вот такой вот отголосок к фильму «Брат 2», где он там, значит, стишок читает. И это речка и лужок, в поле каждый колосок. То есть вот эта вот любовь к родине, к всему вокруг, не к себе любимому. Себя любимого мы, никуда мы от себя не денемся. Человек прежде всего должен, конечно, думать о чем-то большом, я так считаю. Все остальное приложится, даже перемены свои личные. Они происходят от того, как ты относишься ко внешнему. Я не прав?
1: Прав, Сергей. Я это...
0: Погромче говори, Павел, пожалуйста.
1: Прав, естественно. Потому что я считаю, что до эфира, что наши взгляды русские, я русский, ты православный, я православный. Все нормально.
0: Вот у нас там в чате Андрюха пишет: «Восславь солнце». Солнце вообще образ, да. Солнце правда у нас это образ Господа Иисуса Христа.
1: Для русских, да. Это солнце, это Христос.
0: Да, Христос, солнце правда. Ну, это такое, в общем-то. Слушаем песню «Молитва». Слушаем.

0: Вот такая вот молитва. Павел, а ну вот я когда услышал ее, ну, мне показалось, ну, так просто и так нежно, ну, как бы женщины могут изъясняться, да, с детьми со своими. Как у тебя получается писать стихи? Они простые, без вопросов, но они затрагивают очень живые и сильные темы. Павел. Павла, что-то со связи у нас сегодня.
1: Да, что-то со связи. Ты пропадаешь, Сергей, регулярно пропадаешь. Я только догадываюсь, о чем речь.
0: Взаимно, да, бывает. Ничего, интернет у нас такой. Деревенский. Что-то в России не так. Интернет не совсем хороший. У нас провели оптоволокно до самой деревни, а от распредщитков по тем же самым проводам. В общем, ладно. А погода... Вот я о песне говорил, о твоей. Ты слышал?
1: Все, не все. Я понял, что об этой песне. О чем вот? Что нежные...
0: Так, ладно. Хорошо. У нас, в принципе, время-то, можно сказать, истекло эфира. Но у меня огромное желание поставить одну в заключение твою песню, которая называется «Пробуждение». Мы в начале нашего диалога затронули вопрос о том, что никто ничего не изменит, как бы, Божьих обетований о существовании самой Земли. А вот твоя песня «Пробуждение», она построена несколько на уже толковании Священного Писания святыми отцами Русской Православной Церкви. Да, Российской, Греко-Российской Православной Церкви. «Ой, говори громче». Что же там такое?
1: Может быть, может быть. То есть я, конечно, не дерзал.
0: Ну как может быть? Ты ее что, написал чисто по вдохновению или чем-то вдохновился извне?
1: Желание, то есть написать такую песню. То есть пришла мысль вот именно написать такую песню, что и пробудится. Я все равно в это верю, что у нас станет опять русской православной державой. Верю. Поэтому вот родилась.
0: Ну, ты имеешь в виду пробудится, как бы, вся. Ты же там по местам уже пробуждаются уже давно уже, да, это понятно.
1: Согласен, что единственное, что хотел сказать, что эту песню уже не вот так. С ним случилась беда 2 года назад. У него был инсульт.
0: Это о Анисимове это сейчас,
1: Вячеслав,
0: да?
1: Анисимов,
0: о Вячеслав.
1: Да. Угу. Мне вот песня приходится мне самому исполнять.
0: Угу. Так, Павел у нас пропадает, к сожалению.
1: Способности, кавычки. Вот. Давай ставь песню тогда, в конце концов.
0: Да, ну ты тогда скажи всем нашим слушателям, всех, кто слушал сегодня твои песни и
1: хочу,
0: мой навязчивый.
1: Передать Славе Анисимову большой привет. Вот, и пожелать ему скорейшего полного выздоровления, чтобы он вернул свой замечательный голос. Передать привет и пожелания Михаилу Крылову, нашему аранжировщику, чтобы побольше уделял внимания нашему музыкальному проекту. А то он постоянно занят. Вот, и Владимиру, нашему благодетелю, благодаря которому, в общем-то, последние песни наши появляются. Он поддерживает нас не только материально, морально поддерживает и информационно. Вот. Ну и всем большой, как говорится, с наилучшими пожеланиями, вот, всем слушателям, кто слушал нас сегодня, вот, и чтобы возвращали к своим истокам, к своим корням. Вот. Потому что Александр Невский, Александр Суворов, не знаю, Ломоносов, Пушкин, Достоевский, они что, дураки, что ли, были?
0: Козьма Минин.
1: Много всех людей. Что они, дураками, что ли, были? Они не были язычниками, были православными. Вот они не глупее, а умнее были, чем мы. В нашу веру православную. Вот такие пожелания у меня всем.
0: Ну, язычество это, скорее всего, я бы назвал это суеверием. Основано на суеверии и на вере в ложь. Ладно, каждый сейчас свободен выбирать, поэтому пускай выбирает, конечно, пока конечно. Свободно. Вот. А то, что ты затронул тему, конечно, что мы благодаря кому-то что-то можем еще делать, и ты вот сегодня у нас с Нижегородской земли со своими песнями, ну, подобен Козьме Минину, который все-таки прозвучал и призывает народ к пробуждению, к объединению, к помощи друг другу. Да никто нам не виноват. Я еще раз повторюсь, не виноват тот, кого попускают для того, чтобы ты укрепился. Потому что то, что нас не убивает, то нас делает как?
1: Это мы сами.
0: Сильнее, да, да. И вот надо немножко, конечно, задвинуть свою выгоду, свои взгляды на будущее и смотреть на будущее, не на свое будущее, а на будущее наших детей. Спасибо тебе, Павел. Спасибо за твое творчество. Спасибо наши.
1: Спасибо за то, что.
0: Спасибо. Павел у нас рвется, да, связь с тобой. Я не знаю, как это будет в эфире, но я тебя периодически тоже не слышу. Что-то у нас сегодня. Кто-то трафик ворует. Ну все, до новых встреч, дорогие радиослушатели. На прощание, да, ставим вам песню «Пробуждение». Это песня о пророчестве, о будущем России. Многие знают его, многие даже и пытаются его под него закосить, скажем так. Но искушенным людям будет всегда явно подстава, а она обычно до того, как все происходит, предлагается. Все. До новых встреч по четвергам в 19:00 на неформатном радио в программе «Мысли о смысле». Сергей Ставроград был с вами. Жду вас через неделю.

Россия повержена, но молитвами святых подвижников и на крови новомучеников возрождается новая Русь, еще более могущественная. И мы твердо верим, что русский народ

0: Спасибо.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: В 1947 году в процессе подготовки негритянского чарта для журнала Billboard журналист Джерси Уэкслер, посчитав, что название афроамериканского хит-парада расовой записи Race Records имеет негативную окраску, поэтому он стал использовать в своих рецензиях термин «ритм энд блюз». И 17 июня 1949 года Billboard официально принял новое название, переименовав хит-парад. В «ритм энд блюз» Billboard официально принял новое название, переименовав хит-парад –

жанра. Новая эпоха дает новые возможности. Популярными становятся автоматы для прослушивания пластинок. Оркестры становятся меньше, а с изобретением электрогитары в 1939 году самовыражение становится главным. Певец становится центральной фигурой, что и повлияло на становление ритма ритм-блюза.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение»

Уходи. Уходи. Не можешь остаться, лучше уйди. Уходи. Уходи.

Его рабочего класса.

как на старой картине с пузырящейся краской, на дырявом холсте в пыльной раме, что висит над диваном уже целую вечность. На нее никто внимания не обращает, привыкли. А снимешь с гвоздя, отнесешь в мусорку, сразу в комнате мучительно не хватает чего-то важного, нужного. Теплый летний, солнечный вечер. Полчаса назад пролил дождь, но асфальт уже почти сухой. Пацаны шумно играют во дворе в футбол, а девочка Таня со второго этажа в легком ситцевом платьице, отставив в сторонку сандалии, прыгает босая через скакалку на мокрой траве газона. Брызги летят. Пахнет блинами. Мамин смех на кухне. Папа что-то рассказывает или читает. Вот мама в дверном проеме, в лучах вечернего солнца, вытирает руки, закидывает полотенце на плечо, подходит, обнимает. Руки теплые, нежные, родные, целует в лоб, зовет ужинать.

вот и стрепались. Выцвели на солнце все карты, атласы, спутники, навигаторы и прочие гаджеты. И лето прошло, как обычно, быстро, незаметно увязло в осенней грязи. Все вокруг тусклое, серое, холодное, неуютное. Люди все какие-то темные, замороченные. Все куда-то спешат, суетятся. А спросишь, зачем? Они и не знают. Улыбаются недобро. Сердца черствые, глаза закрыты. И только западный ветер бьет в окна колючим осенним дождем. Стекает потоками по темным стеклам, размывая образы, глядящие на меня из темноты. Родные, знакомые, любимые, близкие такие. Кажется, протяни руку и дотронешься. Смотрят с любовью и теплом. И улыбаются. Неуловимо так, неуверенно. Извиняются будто. А виноват-то во всем я.

Ты дал мне эту планету чистой, светлой, теплой, уютной, счастливой, зеленой и голубой, звенящей птицами, поющей ветром, прозрачной, хрупкой такой. Прости, что я ее не сберег.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: вчерашнего дня.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
3: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Суетой озабочен, город прячется в тень. В горбольнице рабочий завершается день. Молкнут серые стены, незаметный медбрат, заступая на смену, надевает халат. В тишине отделений он идет не спеша, где за каждой, за дверью в мясе бьется душа, изнывая от боли, что не в силах терпеть, призывая безмолвно милосердную смерть. Но у смерти порядком в этом мире забот, и она к бедолагам верных ангелов шлет. Служат ей беззаветно стетоскоп да игла, и почти незаметно под халатом крыла. Вот парнишка-десантник на втором этаже, в кому пулей отправлен и не выйдет уже. Бледный и обреченный он на койке распят. Ни дыханья, ни стонов, лишь пищит аппарат. Ангел смерти неслышно в темноте прошуршал, поклонился парнишке и на кнопку нажал. Отключилось питание и промолвил медбрат: «Спи спокойно, солдатик, я разрушил твой ад». А в соседней палате ветеран-инвалид на казенной кровати неподвижно лежит. Деда после инсульта паралич доконал. Для родных он обуза, им квартира нужна. Доброй смерти послушно выполняя приказ, опустилась подушка на лицо старика. Слышен голос медбрата: «Ты свободен, отец. Полужизни проклятой и мучением конец». А в конце коридора женщина средних лет под болезненным напором превратилась в скелет. Воет воем от боли рак ее господин. Не спасают уколы, промедол и морфин. Ангел знает спасение. В шприц набрал ксилозин и иглу без сомнений ей в предплечье вонзил. Сон дарую желанный. Отдыхайте, мадам. Мир загробный чарует. Может, встретимся там. Он спустился на вахту и сидел до утра. Всем меняет медбрата разбитная сестра. Что, братишка, с тобою? Ты чего-то паник? Ночью умерли трое безнадежных больных. Все там будем, не охай. Слушай, мы-то вчера... Грянул звонким потоком развеселый рассказ о забавах простейших, о подружках своих. Но медбрат побелевший отчего-то застыл. Не вступая в забавный разговор ни о чем, он уставился странно за девичье плечо, словно что-то заметил. Ну а после вздохнул, повернулся на месте и не кстати кивнул. Дома, лежа в постели, ангел сжался в комок. Время быстро летело, и заснуть он не смог. Бесконечные будни с вечера до утра. 6 часов пополудни, на работу пора. Он вернулся на службу, но сестру не застал. Улыбнулся натужно, взял рабочий журнал, что по смене на вахте ему передают. Никаких происшествий, тишина и уют. Что ж, ошибся, возможно, лик его просветлел. Но раздался тревожный звук знакомых сирен. Дверь открыл нараспашку санитар пожилой и завозит каталку он в приемный покой. Что стряслось? Ангел спросит, так ответа боясь. Пробка на перекрестке, как всегда, собралась. Вот навстречку и вылез, чтобы объехать затор, на спортивной машине оборзевший мажор. Постоять-то немножко для таких западло. 5 смял в лепешку, в том числе и ее. Долихачился гнида, додавился педаль. Сам сгорел, ну и хрен с ним. А вот девочку жаль. Поврежден позвоночник, мозг, как видно, задет. Переломано больше половины костей. И вот судьба! Мы же только с ней болтали с утра. Ладно, справишься, Санта, нам на вызов пора. Взял медбрат виновато руку в шине в свою. Поезжайте, ребята, я за ней присмотрю. Знал же, видел опасность, не сберег, не сказал. Этой мыслью терзаясь, шприц из шкафа достал. После вышел на крышу.
собиралась гроза, мрачной бездне раскисшей, что есть сил, проорал пухлым глянцевым тучам, что чернее чернил: «Эй, хозяйка, послушай, я довольно служил! Что за прок в твоем даре, самобытном пути, если видишь и знаешь, но не можешь спасти? Больше мук и конвульсий видеть я не могу!» От конька оттолкнулся и крылами взмахнул. Результаты полетов знал мне брат наизусть. Но не проклятый город он увидел внизу. Видит он беззаботный, чистый, славный мирок. Для счастливцев кому он сладить с болью помог? Вот былой паралитик, сильный, крепкий старик, окуней серебристых с позаранку удит. А чуть дальше, на поле, женщина средних лет без намеков на боли собирает букет. Вот солдат с медсестрою приобнявшись идут, упоясь чередою бесконечных минут. И еще очень много в этом мире живет тех, которых за годы он из памяти стер. Смерть ему показала царство радостных лиц, позабывших навеки о кошмаре больниц. Над воскресшим Эдемом темный ангел летит. Скоро снова на свет. Нет иного пути.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот, а его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Девочки не только про цветочки поют и в куклы играют. Есть некоторые, которые летают в космос. Вот про таких группа Отеп. Вообще Отеп – это имя вокалистки группы. Отеп Шамайя. Группа была создана в 2000 году в Лос-Анджелесе. И сейчас насчитывается 10 студийных альбомов. Каждый альбом – это концептуальное произведение, своего рода спектакль, радио, там, музыкальные книги.

Книга. Очень интересно и необычно, советую заценить целиком. Стабильность, всегда хорошее плотное звучание и качество кача. Слушаем, кто еще не понял, это все еще New Metal. Отеп Royals. I've never seen a diamond.

в начале пути, не понять, куда идти, но, сделав шаг, обернешься назад и увидишь, откуда ты. А впереди цели и мечты и возможность заблудиться, а может улететь и заново родиться, а может быть сгореть и из пепла воплотиться в иное существо и не предавать себя, и непонятым оставаться всеми и только теми, кто так же, как и ты, пытается понять себя, а потом излить душу на бумагу потоком образов и слов, и снов, и звуков, пришедших в явь, где я. Не имеет смысла, лишь мы. Чтоб понять, куда идешь, пойми, откуда. И тогда цель ты обретешь, и реальным станет чудо. Я тебя везде буду искать, даже если жизни мне не хватит. И когда нет сил уже дышать, пусть душа тогда моя заплатит. Молод ты или стар, не так уж важно, что принять великий дар — жизнь. И каждый миг ее в единстве тела и души не спеши страдать и жертвуя себя считать поступков чьих-то или обстоятельств. Жизнь свою живи любя и не требуй взаимности или доказательств. Есть еще стыд и совесть. Они заменяют все законы. Где есть они, там мир и благость. И пусть у всех людей наступит радость быть собой, а мне с тобой.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

ночи газетки сердечечком, как купюрка в груди шелестит. О бумажного человечика из дырявой салфетки душа. В глазках алчность, как мышка запечная, и картонная пробка в ушах. В глазках алчность, как мышка запечная, и картонная пробка в ушах. Чтобы видел он только блестящее, чтобы слух отбирал только лесть, чтобы все вокруг рядом стоящие напевали хвалебную песнь. У бумажного человечика пауки в голове рвутся красть, чтобы влез он на трон обеспеченным и схватился ручонкой за власть, чтобы влез он на трон обеспеченным и схватился ручонкой за власть. У бумажного человечика гнутся ножки от тяги такой, но его столь непрочные плечики рабски тянут сей груз за собой.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: Ом даре ду даре ду ре мама, дюпуниня на бундингу рожо.
1: Стукни Ваську.
2: Ток-ток.
3: Закажи
1: песню.
2: Улетела.
0: Не фарма.

Вот ты где, просим, просим, воспетая поэтами осень золотая, радует глаз, загляделся, упал лицом в грязь.

города тесного, осенью поздней такого мерзкого, ходят по улицам персонажи песен Александра Лаэртского. Все не так плохо, все еще хуже,

оступилась на собственном муже, ты поскользнулась на собственных детях, ты захлебнулась на новой диете. Полно, болезно, это всего лишь поздняя осень, пора бесполезная. Мы не в деревне, у нас урожай, деньги в конверте, их нужно прожрать, экономично планируя траты так, чтоб хватило до новой зарплаты. Впрочем, совсем не имеет значения это плохое мое настроение. Разве для русского есть преступление водки и быстрой езды не любить? Осени пушкинской, снежной зимы разные, разные, разные мы. Вот бы лето сейчас, вот бы музыку регги, вот бы твой целовать загорелый живот и лежать на песке, забывая о снеге, оставляя себе от зимы Новый год. Только так хорошо, так единственно честно, так единственно правильно было бы, но где-то там наверху вдруг сочли неуместным, что все счастье в одни было руки дано.

Слова, слова. Потом война. С огнем, с бедой, с мечтой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе устроил

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

п'яные танцы. Я не поэт, но и точно не ниже. Пусть это бред, а от этого весел. Только хочется быть поближе к непутевой моей принцессе. Пусть кто-то спросит, как вы живете. Отвечу молча, крутя педали.

0: Обам или землей.
1: Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Самба – символ национальной идентичности бразильцев. А пошла мировая известность самбы от бразильских карнавалов. Интересно, что в португальском языке самба – это танец и имеет мужской род. Это не пляска какая, а танец. Ясно вам всем? Первые бразильские карнавалы появились в 20-30-х годах прошлого века. Так что можно сказать, мы празднуем 100-летний юбилей самбы. Первая же известная запись была сделана в 1917 году. Карнавальная песня. Ну а корни уходят в Африку, в Конго, и означают «умбригаду», то есть переход к солированию в круговом танце, типа хоровода с присядкой у нас. Вот такие дела. Серхио Мендес, «Маскуэнада».

просто нечто. Время, что провел с тобой. Почему же в этот вечер счастье отдавало болью? Почему сдувает вены? Почему играют скулы? Потому что я твой пленный, твой прощальный взгляд из кубы.

Поцелуи в минус, холод режет губы, ветер от всех скрыл нас, снежный плед укутал, чувство между нами серебром блестело. Я хочу оставить наше счастье в белом.

0: Γκάζης.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, здравствуйте, други и подруги. 21.01.08 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Сегодня у нас среда. Сегодня очередная программа «Миксер» в эфире. Вот, и всем здравствуйте. Вот, Юрка спрашивает, почему телефон вернул, как до тебя теперь дозвониться? Потому что я сегодня, у меня сегодня был день закупки, я же работаю, я же человек, понимаешь, работящий. Вот, я сегодня покупал всякого рода железки, подшипники, болты, шпильки, швеллер, всякую гадость, электроды. Вот, и все это в разных точках города мне пришлось мотаться, потому что там есть одно, нет другого, там есть другое, нет одного. Вот, и везде я пытался платить телефоном. Ну, я уже настолько привык платить телефоном, что прям беда. Вот, а этот мой новый старый телефон сказал, а вот хрен вам, Захар Владимирович, и отказался, собственно, исполнять свою главную функцию телефона, это платить на кассе. Вот, и пришлось, собственно, звонить чуваку, которого я его купил с рук. Ну, старый новый телефон, он за 5000, понятно, что у меня был не iPhone, а мы какой-то. Вот, Сонька была. Ну, он молодец, забрал без вопросов, деньги вернул. Говорит, все, лады. Я думал, скажет, не, купил так купил, померла так померла. Вот, так что я теперь опять со старым-старым телефоном. Петруха пишет, вот пока только слушатель, сижу тут и шабашу, слушаю неформатку, но писать что-то неудобно. Петруха, ты ковыряйся, работай. Работай, слухай в полухе. Вот, Вася нарисовался, здравствуй, дорогой. Антоха пришел. Олежек Скалин, здравствуй, пишет, рад видеть, приятно быть частью неформатки. А как мне приятно, что у неформатки столько хороших, добрых и надежных частей. Вот, ну что, друзья, ладно, давайте вернемся все-таки к программе. Победитель прошлых, сейчас, подождите, голосилки, где, вот же она, прошлая программа у нас, Вовка Федорович наш, Борис Федорович с треком «Сентябрь», но, друзья, так как он издавался на лейбле «Неформатное радио», весь этот альбом, он скоро появится на всех, понимаешь, цифровых витринах, и, конечно же, часть этого альбома будет крутиться у нас и так, на неформатке, без всякой голосилки, и в том числе «Сентябрь», потому что мне эта песенка прям сильно импонирует. Вот, поэтому давайте сделаем так, победителя у нас будет два. Вот, Борис Федорович, само собой, зачислю я ему рубль, или сегодня ночью, или завтра, неформатный, как победителю. А второе место я тоже возьму как победителя, ну, потому что, чтобы было честно. Вот, Dream Dealer, Bonnie и Clyde будут у нас вторым победителем. Вот, и очень мне хочется забрать девчонок, вот, White Sound и Рати и Тарис. Очень хочется забрать ништяки, пускай они тоже будут. Соответственно, три песни мы сейчас послушаем над стопом. Вот, Вовка, ты не обижайся, ты и так будешь крутиться. Вот, давай вот этих троих ребят мы сейчас послушаем нон-стопчиком. Вот, я пока себе начислю, вы тоже все, собственно, можете начислить, принять на грудь, и, собственно, после этих трех песен начнем основную часть. Альтернативные, вот смотрите же, у нас на стриме, кто смотрит стрим, видно, что у нас в альтернативной голосилке накидали 100 рупий Dream Dealer'у и 100 рупий вот этому коллективу из нашего Дениски и непонятного парня. Вот, соответственно, ему умножаю на 2, по 200 зачисляю на баланс. Ну, приз я вам не дам, просто давайте, просто я вам удвою сумму и зачислю на баланс, потому что, ну что, тут приз давать не за что, собственно. Вот, итак, Поехали. Ставим нон-стопом три трека. Dream Dealer, White Sound, Rat Guitarist. Ну, а победитель, конечно же, наш Вовка Федорович. Но он и так будет в ротации крутиться, поэтому давайте не будем отрывать кусок счастья у молодых ребят. Я думаю, им это нужнее. А Вовчик, он и так наш, и так свой. Вот, поехали.

Итак, друзья, у меня остаточная реакция от Фейхуа. Вот. Отзвучали у нас победители, собственно, ну почти все, кроме Вовки Федоровича. Вовка Федорович козырно разрешил себя не ставить, потому что мы его и так постоянно слушаем. Вот, и очень мне нравится эта группа. Вот, и начинаем уже основную программу. Ребят, как я выбирал этот миксер? Ну, на самом деле, сперва хотел насобирать много чего-нибудь нового. Начал отслушивать, понял, что много нового не получится. Вот, поэтому насобирал, что насобирал. А потом уже, чтобы заполнить остаток плейлиста, я решил взять ребят, ну, потому что, по крайней мере, это будет честно, да, ребят, которые периодически участвуют в платных, понимаешь, наших мероприятиях, да, в треках дня, в резидентах, вот. То есть 80% сегодняшней программы будет состоять из ребят, которых вы и так уже постоянно слышали и слушаете, если вы постоянно слушаете неформатку. Вот. А если вы ее постоянно не слушаете, а слушаете только конкретно программу «Миксер», тем более вот эти ребята заслужили того, чтобы вы их сегодня послушали. Вот. Поэтому вот так вот. Вот так вот сегодня я решил. Вот. Так, спрашивает меня Олежек, не в тему, Черный Лукич с Красноярска, не столько. Нет, Димка, он закончил свою жизнь в Воронеже, а вообще он у нас, по-моему, из Иркутска. То ли из Омска, то ли из Иркутска, откуда-то оттуда. Вот, но я с ним познакомился, когда он уже жил в Воронеже, собственно, последние годы его жизни, и... Ну, как-то мне не приходило в голову задать вопрос. Ну, скорее всего, это же, смотри, это Святая Троица у нас. Егор Летов, Янка Дягилева и Димка Лукич. Они, в принципе, и выступали периодически вместе. Вот, поэтому я думаю, они вот все с одного города. Ну, это так, мое личное суждение. Я честно скажу, прям информацию точно я не знаю. Так, ладно, давайте. Ром Ромыч нарисовался. Привет, Ром Ромыч. Привет, Ром Ромыч. Итак, давайте начнем. Первым треком у нас сегодня будет взрослый дядька. Взрослый, сейчас я его найду сразу. Вот он. Он у нас из города Жуковский. Он у нас поучаствовал в одном из сборников. Я уж не помню, в каком, по-моему, в Гранях каких-то. Вот, и... делает он вещи достаточно интересные, но, опять же, скажем так, на старый лад. На старый лад. Вот, но вот смотрю последнее время прям записи, качество и вообще манера прям вот улучшается. И вот один трек, мне кажется, уже вполне прям можно смело брать в программу. Трек называется «В июне». Стихи «Любовь сердечная». Собственно, ставим, слушаем. Вы комментируете, я побухиваю. Поехали! Поехали!

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21-21-51. Вот такое красивое системное время у нас на зеленых системных. Вот, нарисовался у нас Ром Ромыч, пока играл у нас Олег К. Пашка Поляков нарисовался. Судя, говорит, по музыке, сегодня тот день, что был вчера. Нет, нет, сегодня будет получше, поверь мне. Но если бы я собирал миксер после вчерашней бомбардировки, конечно бы я бы его сделал пободрее. Вот, но... Ну, кто же знал, что вчера будет такая бомбардировка? Никто не знал. Вот, Юрка спрашивает, как Дашка отбирает треки для бомбардировки или этим... Слушай, раньше этим занимался Олег. Вот, но когда мы с ним последний раз бухали на Революшене, на фестивале, мы в жюри вместе сидели. Вот, Марта нарисовалась. Привет, Маринка. Вот, то он сказал, что он хочет передать вообще все бразды правления Дашке. Вот, сам хочет уехать в Карелию и типа задолбало его все. Вот, поэтому, скорее всего, на данный момент занимается этим Дашка. Вот, и я так понял, ну, она выбирает из того, что они недавно опубликовали. Раньше бомбардировки собирались из сборника «Охота». Вот, теперь «Охоты» больше, я так понял, нету. Вот, ну и собирают из того, чего было. Из того, что было, а что было, то и полюбило. Вот, вчера, походу, говорит, весело было без тебя. Нет, Ромка, вчера было совсем не весело. Вчера было прям очень грустно слушать все это. Но куда деваться? Так, что там? Потому что ты не бухал вчерась, поэтому бомба была грустная. Да нет же, ну при чем тут мое бухал и наличие треков в плейлисте от Бомбы Питер? Вообще оно никак не соответствует. Ладно, давайте вернемся все-таки к треку Олега, который называется «В июне». Вот у нас кто-кто-кто-кто-кто-кто, вот Антоха написал «Мне зашло», но такое чувство, что это караоке. Вот, нет, это не караоке, это человек делает сам, он один ковыряется по-свойски, по-стариковски, но, поверь мне, у него прям стало получаться все лучше и лучше и лучше, потому что то, что было раньше, было сложно как-то отобрать для программы и тем более ставить там, ну... на большую ротацию, да. Вот, сейчас уже прям гораздо лучше все становится, все интереснее. Как Алиса-то говорила, все страньше и все чудесатее и страньше, что-то такое. Ну, не знаю. Не знаю, как там это все было сказано, не помню дословно. Так, вот Пашка пишет: да, вчера было так весело, что чуть не повесились. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее как раз Марина, наша Марта. Трек называется «Полетать». Так, а что же я не зачитал-то ни хрена про Олега? Ну ладно. Олег, прости меня, засранца. Сейчас я посмотрю, было ли тут вообще что-то написано. А, ничего не было написано. Вот, слава тебе Богу. Я думал, а вдруг тут что-то было, какое-то предисловие, я его забыл зачитать. Так, Марта, «Полетать», дислокация, Белгород. Дислокация Белгород, стихи, музыка Марта, аранжировка Владимир Сухотинский. Все, собственно, больше тоже ничего не написано. Как много пишут музыканты о своей музыке. Прям читать, не перечитать. Ладно, давайте ставим, слушаем, поехали.

0: только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, здравствуйте. 21-29-44 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От нас уже ушло. Вот, только что мы слушали Марту, город Белгород, и трек называется «Полетать». Вот честно скажу, когда трек звучал у нас в резидентах, а он звучал в резидентах у нас, прям вот он классно так разбавлял. Я же, когда работаю, я слушаю неформатку практически всегда. Вот, и прям вот он так хорошо вклинивался в общую вот канву эфира, да, в общую канву плейлиста. Прям, ну, здорово, здорово. Так, вот, Вовка Федорович пишет: ох, какой голос. Да, голосина там прям шикарный. Так, Ром Ромыч пишет: Марта гуд. Антоха написал: голос мощь, мне зашло, а ссылки нету. О, ребят, правда, я совсем забыл про ссылки. Ну все, уже я не кидал ссылки и не буду. Давайте, не буду я их кидать сегодня. Ну, потому что. Вот. Вадим спрашивает: интересно, какой размер в песне. Вот, Маринка пишет: сбривать бороду не нужно, если только покороче сделать. Слушай, я же с ней уже замучился, с этой бородой, потому что она реально, вот она, видишь, лезет в рот. И я что бы ни ел, я все ем с бородой. Вот, плюс новую фишку заметил. Мне тут Коляновна давеча наварила борща. Вот, и что вы думаете, где была моя борода? Конечно же, в тарелке с борщом. Вот, поэтому, как только я...

ее использую по назначению, она у меня растет специально с целью, с определенной целью. Вот, я ее, конечно же, сбрею, уже до такой длины не буду отпускать. Вот, потому что она... Я обычно сбриваю, когда мне начинает мешаться. Вот, а тут она мне уже раз 15 начинала мешаться, я просто вокруг рота все это подчищаю, и она дальше растет. Вот, ну уже все, уже все, уже она меня достала. Так, что там еще? Олежек пишет, как борца заотрезать, скажу не свойственное себе, как борца заотрезать бороду. Теперь скажу, борода тебе дает солидности. Да слушай, мне она солидность, это она как бы не тудойте, не сюдойте. Так, что еще? Какой размер в песне? Марта, Марин, напиши, какой размер в песне, Вадим спрашивает. Вот, ему интересно. Ну и, собственно, все, комментариев больше по треку нету. Вот спрашивают, мама вчера вечером звонила в эфире «Бомбы». Как... Слушай, ну вот она звонила как раз по поводу того, что мне надо было. Я тут за эфиром рассказал, что я сегодня в соцзащиту катался в нашу Тульскую. Вот, и там все бабки прям сделали стойку на меня. Говорят, нифига, какой дед, какой дед симпатичный приехал. А я в парадном во всем. Вот, такой красавчик. Отвалилось у мамки колесо. Она должна была ехать, собственно, с этой коляской возиться и привезти деду, своему отцу, коляску. И позвонила вот она мне, что у нее отвалилось колесо на машине, и она не сможет приехать, поэтому пришлось мне кружиться сегодня. Ну, как бы не жалко. Свои же мы родные. Вот, ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Вот группа Каберон у нас нарисовалась. Привет, группа Каберон. Мне все время хочется сказать Камертон. Я не знаю почему. Почему-то у меня прям... Я вижу Каберон, а читаю Камертон мысленно. Ладно, поехали дальше. Далее, у меня тут недавно мне задали вопрос, а куда, понимаешь, пропал наш Человек-букашка? А куда пропал Человек-букашка? Я говорю, да никуда не пропал, регулярно звучит в ротации. А все говорят, а что-то как-то незаметно. То есть вот букашку замечали, она, видимо, поддостала население и слушателей неформатного радио. А то, что у нас там в постоянной ротации еще там штук 10 треков крутится регулярно, то есть вот они даже не замечают. Нет, Вадим на месте, никуда не девался, регулярно звучит на неформатке. Причем я могу честно сказать, что это один из тех людей, благодаря которому я каждый месяц крещусь и говорю, дайте Бог здоровья, потому что он принципиально ждет, когда, ну, там сколько-то мест займут в резидентах, и все, что остается, он прям оптом выкупает, и у меня вообще не болит голова, чем платить за серваки, вот. Поэтому, Вадим, дайте Бог здоровья, вот честное слово, без всякого жополисту говорю. Вот, и сейчас мы будем слушать его, и он теперь называется у нас Билли Пок. Вот, трек называется «Нарисуй меня», поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы начисляйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:39:31 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Я тут за эфиром, мы тут начали обсуждать размерность. Вот смотрите, Марта написала, что вот у нее наколдовал Володя Сухотинский 7 четвертей и 3 четверти. Вот. А у меня вопрос возник, а разве это не одно и то же 7 четвертых и 3 четвертых? Ребят, ну-ка, или разочаруйте меня, или... Ну, я просто в голове пытаюсь играть. Ну, самое тупое, да, басовую партию. И мне кажется, что 7 четвертых, что 3 четвертых, оно же одно и то же получается, нет? Ну-ка, разочаруйте меня. Разочаруйте меня, пожалуйста. Или я дурак, или я правда что-то умное говорю. Вот, Пашка пишет, надеюсь, ты сейчас пошутил про 7 четвертых. И, слушай, я не пошутил, я когда шучу, я говорю хихи, вот, и делаю глупый вид. А я иной раз говорю глупые вещи с умным видом, это тоже я умею, но я реально вот сейчас просто попробовал посчитать 7 четвертых и 3 четвертых, у меня в голове получилось то же самое практически. Просто у тебя один такт за такт выходит, а по факту рисунок-то он тот же самый получается. Ну не знаю, может я ошибаюсь, объясните мне, в чем я не прав. Так, что там у нас? Олежек пишет, вот, сейчас, вот, мне, говорит, нравится музыка Вадима, особенно про Новый год и салатик, это вот про Билли Пока он сейчас говорит, которого мы сейчас слушали, вот, очень приятный трек, Вадим, привет, круто делаешь материал, вот, Ром Ромыч пишет, классный голос, хорошая песня, Антоха пишет, не мое, но сделано хорошо, так, что там еще у нас? А ведь скоро Новый год. Ну да, еще не очень скоро, но будет. Будет Новый год. Надеюсь, мы успеем его поприветствовать. Учись считать. Мне Пашка пишет, учись считать. А что мне учиться? Ну, ты там не умничай, давай. Вот, ты мне расскажи, в чем я не прав. Так, Володя Анохин пишет, у нас на одном старом альбоме была песня в размере 7 четвертых, и называлась она так же. Вот, что? Раз, два, три, четыре, раз... Нет! Раз, два, три, четыре, раз, два, три. А тут-то 7, вот же, я же про что и говорю. То есть, когда, ну, я вот просто беру тупо басовую партию, да, и начинаю в голове играть. Вот, 7 четвертых. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Вот. А 3 четверти, оно то же самое же. Ну, не знаю, я запутался. Что там за история с бородой и целями? Ром Ромыч, борода, ну, меня тут все домогались сбрей бороду. Вот, я всем говорил, что не могу я сбрить бороду, она у меня для определенной цели отрочена. Я пока не озвучиваю ее, для чего, да, но у меня есть конкретная цель, для чего эта борода, собственно, на мне висит. Вот, как только я эту цель проверну, я ее сбрею к херам, и она будет заново отрастать. Вот, но цель я пока не раскрываю, потому что я уже потом, как бы, представлю результат. Так, ладно, никто мне не хочет про 7 четвертых и 3 четвертых писать. Я думал, мне сейчас народ разжует все и объяснят, а никто, понимаешь, не хочет со мной вступать в эту... никто не хочет просветить меня, никто не хочет заняться просветительской деятельностью. Вот, или убедить меня, или наоборот переубедить. Ладно, поехали дальше. Далее у нас как раз ребята, которые недавно к нам зашли в чат, группа Каберон. Так, откуда вы у нас, друзья? У нас друзья из Электростали. Вот, «Не играй с огнем» называется трек. Заявлен рок про себя. Ребята написали, вот, про себя написали следующее. Хоть кто-то у нас с предисловием. «Была образована в подмосковном городе в 95-м году идейными вдохновителями. Так, в 2020 году вернулись к активной творческой деятельности исполняют свои песни, характеризующиеся образностью передачи заложенного смысла, сочетая в себе глубину русского рока с напором и мелодичностью. Вот, песня «Не играй с огнем» была написана в конце 90-х и была переосмыслена в 20-м году. Вот так вот. Вот, итак, ставим, слушаем «Кобирон», «Электросталь», «Не играй с огнем», поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:53. Ну, давайте я сейчас сперва скажу свое, пока у меня из головы не улетело. Вот все, что мне хотелось сказать. Во-первых, конечно же, очень длинно, ребят, очень красиво. Ну, ничего я не скажу, красиво, но местами прям вообще некрасиво. Вот, прям началась песня, хорошо, так, все здорово, но очень длинное вступление. Ну, вообще 8 минут 20 секунд, я понимаю, такие вещи там на, ну, концертный вариант, да, там понятно, какая толпа народу, и как бы зал, он с тобой на одной волне, ну, уже к середине выступления, как правило, уже зал перестраивается под ритм исполнителей. Вот, тогда, да, длинные песни, они как бы приветствуется. Вот, но как вариант на послушать, ребят, это прям роковая ошибка, честно вам говорю. Далее, смотрите, что мне не понравилось. По сведению, голос, вот лично мое мнение, да, я не претендую на то, что там я бог какой-то, но вот лично мое мнение, вокалу не хватает, как это назвать, жесткости, да, то есть вот я бы его вытащил чуть-чуть вперед, прям чуть-чуточку, потому что он где-то вот в этой каше хэви мечется, да, там где-то он в этой каше варится, но он очень невнятный, а вот ему прям хотелось бы придать жесткости, чтобы он имел свой ритм, свою долевую вот эту вот, свою наковальню, да, своя наковальня у вокала должна быть в такой песне, ну, мне так кажется. Поэтому его надо бы чуть-чуть выделить. Это раз. Второе. Неоправданно длинные партии соло-гитары. Особенно вот конец, да. То есть я слышу, там прошел рисуночек, придуманный аранжировщиком. А потом пошло вот совершенно ненужное. Сперва прошлись по пентатоникам куда-то, да. Потом пошло вот это тапанье по струнам, ту-ту-ту-ту. Ну, ладно бы там был бы большой темп, да, и это бы слушалось красиво. Но вот в данном варианте вообще на таком темпе тапанье, оно, ну, вообще ни к чему. Ну, и опять же, оно удлинило песню, но неизвестно для чего. То есть какой-то красоты гитарной там нету. То есть там пошли стандартные вот эти ходовки, которые, ну, в принципе, не знаю для чего. Да, вот мне кажется, надо оставлять вот этот вкусный кусочек, где именно придуманная часть, вот, а вот эти все стандартные ходы просто нещадно кастрировать, потому что они ни к чему удлиняют песню. Вот, плюс, мне показалось, что очень неудачно выбран звук гитары, да, по крайней мере, во втором бридже, по-моему, после первого куплета. Там пошел вот этот проигрыш, а потом случилось страшное. То ли гитарист запутался и начал играть какую-то херню, то ли там так наложилось при сведении, что это звучит, как будто все запутались, сыграли какую-то херню. Вот, и потом начинается занудный такой звук. То есть вот именно у звука гитары появляется некая занудность. Вот мне кажется, звук бы надо бы как-то подизменить, потому что он прям именно в этой интерпретации не очень. Вот, ну вот как бы мои пожелания, да, ну не пожелания, а мое мнение. Вот, что с этим делать, смотрите сами, то ли в меня покидаться тухлыми помидорами, то ли прислушаться и действительно что-то поменять, потому что, ну реально, ребят, для прослушать, я не говорю про радио, если на радио такое включить на 8 минут, по-любому слушатель уйдет на другую радиостанцию, вот он услышит это все и он просто переключится, потому что ему станет скучно. Вот, просто даже вот на платформах где-то этот трек людям попадется, они послушают, во-первых, они не дойдут до... Многие переключатся уже, потому что они не услышат текста, да, они подумают, а, какой-то инструментал, хлоп, и нажмут слушать дальше. То есть очень длинное вступление. Вот. А вторая половина слушателей уйдет на половине песни, вот когда как раз там запутался гитарист. И только самые стойкие, только самых стойких вырвет уже в конце, когда пойдут вот эти тапы по соло-гитаре. необоснованно ненужные. Вот, ну, абсолютно. Ребят, не обижайтесь. Ни в коем случае не для того, чтобы обидеть, просто как бы высказал мнение человека, который принудительно слушает много всякой музыки, много всяких треков. Вот, давайте теперь я почитаю комментарии. Так, что нам пишут? Вот, трек хороший, только однозначно кастрировать ровно в половину. Минуты 4 достаточно будет. Так, далее. Классика хэви, но вступление надо сокращать, а в целом норм. Так, далее пишут. Развития явно не хватает. Красиво, однако, звучит, но длинновато, на мой взгляд. Но трек мне понравился. Так, далее. Вот Антоха пишет, надо сокращать всю песню. Пашка пишет, вот перестарались. Ром Ромыч написал, долго чего-то очень. Чего-то очень долго. Так, что там еще? За 8 минут можно пойти пописать, покурить, покушать и выпить пузырь. Запросто, кстати. Это я могу. Вот Витос пишет, до рекорда не тянет. Там вроде был интерсект больше 11 минут. Они были 10 минут с чем-то. Да, у нас у интерсекта была самая длинная песня. 10 минут, по-моему, то ли 40, то ли 20 секунд. Ну, что-то прям такое. Так, что там, в начале эфира ты миксовал участников, давай миксу. Нет, я миксовал тех, кто уже звучали, они уже победили, они дальше будут звучать в ротации, поэтому их не грех было замиксовать, а тут как бы песня попала в программу, надо было, чтобы она прозвучала вся, ну и опять же, мне тоже хотелось набрать слов для того, чтобы выматерить ребят, вот. Чё там, вот Ром Ромыч пишет, еще пару минут не хватает, мне кажется, надо еще пару минут песни добавить. Так, Вадим пишет, ребята в одной песне решили показать все, что они могут. Юрка пишет, ну, очень длинная монотонная песня, такие вещи интересны, как правило, самим музыкантам, а слушателям тяжело воспринимать. Вот смотрите, ребят, вот то, что я сказал, да, после прослушивания, и вот, собственно, практически все слушатели... кто активные, кто пишут нам в чаты, они все практически повторили один в один мои слова. Вот, поэтому есть повод задуматься. Я считаю, песню надо кастрировать, а длинный вариант оставлять только вот для полного зала, когда у вас живое выступление, и там можно, понимаешь, расколбаситься. Вот, ну а в целом группе хочется пожелать удачи, как бы красиво, но вот надо поработать над, как это называется, сейчас, крутится на языке, надо поработать над скромностью, вот, скромнее надо быть, товарищи, скромнее, вот, ладно, я шучу, поехали дальше, далее у нас группа «Хирургическое вмешательство», где они у меня, вот же они, город Брянск. Про себя написано следующее. Ну, не про себя, вообще просто. Предисловие к песне. Толпа – опасный зверь. Толпа может приземлить очень многих. Сдаться и поплыть по течению или остаться самим собой. Каждый волен выбирать, как ему жить. Итак, Брянск, хирургическое вмешательство. Трек называется «Приземление». Поехали. Поехали.

style.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:05 на моих зеленых системных. И знаете, что я только что узнал? Мне только что написал Дениска, что вышел сборник уже на Яндексе. Уже Коляновна, то, что Коляновна сидела вчера, материлась, плевалась. Еще вчера, это же вчера было? Да, это было вчера. Еще вчера Коляновна материлась в этот сборник. Вот, плевала ядом в некоторых музыкантов. А сегодня он уже вышел. То есть, как бы, видишь, Колян, ты не зря все это делал. Он уже вышел. Вот, ребят, правда, я еще не глядел, потому что я прям после работы прыг-прыг за компьютер. На эфирном компьютере у меня нет информации, но после эфира я погляжу обязательно. На другом компе загляну. Что ты на меня смотришь влюбленным взглядом? Ты... Тостер? Моя жена... О, я просто сейчас микрофон включен. Мы сейчас как бы на радио. Сейчас вот когда будем на стриме, я тебя обматерю. Как бы. Сгущенку, сливочное масло, какао у нас есть. И печеньки октябрьские, все. Колян? Угадайте, угадайте, что хочет Коляновна. Пусть они угадают. Пусть вот привет супруге. Вот.
3: Короче, две взять надо, и 2600 мне вал
2: принесут. Вы слышали, да? Вот я на 4600 обнищал. Фу на тебя, уйди. Уйди отсюда. Уйди отсюда. Она мне пепельницу освободит. Я забыл, что хотел сказать. Она меня прям все пришла, сказала, и я только хотел похвастаться, и все. Все, у меня мысль потеряна. Я стал беднее на 4600. Ладно. А, хирургическое вмешательство у нас было, да? Да, было хирургическое вмешательство. Что-то вообще никто не написал ничего по песне. Я прям... Я причем видел, что ребята писали у себя где-то в пабликах, что... Возможно, будут ругать трек, возможно, будут хвалить. А никто ничего не написал. Да как так-то? Вы чё? Да вы чё? Вот, что там? Посиди с нами чутка. Всё, уже ушла она уже. Ушла, уже выгнала. Она вот отобрала у меня всю зарплату. Я был вынужден выгнать жену. Вот, хирургическое вмешательство. Помните, был такой фильм «Трое водки, не считая собаки». Комические куплеты. Комические куплеты. Это такие комические куплеты. Вот, и я все то же самое про хирургическое вмешательство. Ребят, не будут вас тут сегодня ни ругать, ни хвалить по ходу дела. От себя скажу, что мне было послушать интересно, потому что если было неинтересно, я бы вас не взял бы в программу. Вот, и вы были одни из тех ребят, которых я взял, потому что вы были интересны и... Собственно, ну, я хотел вас показать. Хотел я вас показать слушателям. Но что-то как-то ребята все это мимо пронесли и вообще ничего про вас не написали. Ладно, будем надеяться, что комментарии поедут уже к записи эфира. Вот, от меня вам гран-мерси. Вот, а все остальное... А слушатели у нас, видите, какашки. Им было лень написать пару слов. Вот, Юрка пишет, у меня в новом альбоме все песни от 2:30 до 3 минут, надо бы издать. Так надо бы издать, присылай, а что ты тянешь резину-то? Присылай, будем издавать. Так, повтори рецепт, я записываю. Так, сгущенка, сливочное масло, печеньки, какао. Все, кусочек полиэтиленовой пленки, вот весь рецепт. Вот, как-то в последнее время не хочется писать про то, что не заходит. Вот пишут, трое в лодке, нищета и собаки. Нищета и собаки, ну тоже ничего. Так что, все это октябрьские печеньки. Я все понял, поехали дальше. Далее у нас группа «Территория тишины». «Территория тишины». дислокация Свердловск, Екатеринбург. Блин, как же я прошляпил этот момент, ребятки, я бы вас взял бы, конечно бы, в начало программы, но я что-то прям не обратил внимания, что вы у меня из Свердловска. Вот, написано у них, что это сингл 21-го года. Собственно, никакой сопроводиловки к треку нету, поэтому давайте ставим, слушаем «Территория тишины». Из любого окна называется трек. Свердловск, собственно, слушаем.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:13:44. Я тут уже прям. Когда песня начала играть, я задал вопрос, говорю: друзья, вот вам шанс, угадайте. Ну, во-первых, угадать, что я буду готовить. Вот, справились. Почти справился наш щекинский Колумб, сказал, что это будет пирожное, картошка. Вот, ну, угадал Ром Ромыч. Вот, это будет кондитерская колбаса. А конкретно потом я задал вопрос, а вот с чем у меня возникла ассоциация, когда я услышал эту песню. Дал подсказку. Пела эту песню Ирина Отиева. Вот, ну я вам все еще даю. Я вам все еще даю шанс угадать. Вот, но пока вы пытаетесь это угадать, я скажу совершенно точно, что классная, прям вот абсолютно теплая ламповая песняга. Ей прям вот место в ротации. Она очень классно разбавит всякие наши альтернативно-панково-рокерские вещи. Вот, и когда время от времени будет появляться в общем потоке эта песенка, я думаю, будет здорово. Поэтому, ребят, я вас совершенно точно возьму в ништяки. Вот, поэтому, когда будете биться в голосовалке, вы будете биться просто за приз еще в 1000 неформатных рублей. Вот, ну а так что ротацию можете не переживать, вы уже получили. Вот. Зачем в кондитерскую колбаску кусочек полиэтилена? Олежек, я тебе расскажу. Всю эту субстанцию надо перемолотить на мясорубке, взбить в однородную, понимаешь, хренотень, уложить в полиэтилен, завернуть его, сделать ее колбаской, положить в холодильник, чтобы она застыла. Вот именно для этого кусочек полиэтилена. Вот, ладно, колюсь. Помните, был такой фильм «Вам и не снилось»? Старый советский фильм. Вот, про очкастую девочку и мальчика, вот, и любовь прям вот. И там в самом начале звучит песня, вот, которую пела песня «Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да». И вот ее уже потом перепевала, я знаю, Валерия ее перепевала, плохо перепела. По-моему, ее пыталась перепеть Арбакайте, насколько тоже плохо. Короче, вот я еще вариантов больше не слышал, чтобы ее хорошо перепели. Вот, но вот именно в том варианте, в котором она звучала в том фильме, в самом начале, вот, она вот у меня до сих пор в душе в том варианте та песня. И пока ее никто красиво не сделал. Может, я еще ошибаюсь, конечно. С краю на край, да. С берега к берегу, с краю на край. Вот, это не сон. Это не сон, это не сон. Вот, и если я, может быть, ошибаюсь, конечно, может, кто-то и сделал эту песню, хороший кавер, покажите мне, но мне кажется, никто больше ее хорошо не сделал, ту песню. Вот, и вот эта песня, прям вот с первых нот, я сейчас уже говорю про «Территорию тишины», вот, она мне прям с первых нот напомнила тот вариант этой песни, и я прям кайфанул, и я вдвойне кайфанул уже просто потом. Вот, это та, которую Рабин Ронат Тагор стих сочинил. Слушай, я, насколько помню, там не стих, там вообще там какая-то урюпская мудрость была, да, то есть это был перевод какой-то исламской мантры, по-моему, ну, я, может, что-то там ошибаюсь, но вот какая-то там восточная философия, и ее перевели и наложили на эту музыку, и получилась эта песня. А Отиева ее спела, и получилось вдвойне грандиозно. Вот, ветер ли имя, старое имя развеял? Да, да, да, да. Вот я именно про эту песню и говорил. Вот, Володя пишет: да, есть такое, настроение передают. Ну, похожи же они, да? Ну, именно вот эта ламповость старая, прям она меня зачаровала. Вот, ладно. Поехали дальше. Далее у нас «Блондинка и бурундуки». Бурундуки. Бурундуки. Бандинка. Бандинка и бундуруки. Бурундуки и блондинка. Вот, «Детка, это любовь» называется трек. Про себя ни хрена у них не написано. Написана песня про любовь. Собственно, давайте ставим, слушаем. Поехали. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 22-22-00 на моих зеленых системных. Вот, что тут вот пишет нам Петруха, наш одесский друг. Хорошая девочка, пожар, веселая песня. Юрка пишет, бурундуки звучат профессионально, но я жду Ваську. Васька, Василий будет сегодня. Будет. Так, Витос наш пишет. Сейчас, где, не туда пролетал. Вот, диско-поп, прикольно, давно такого не слышал. Олежек пишет, вот качественно прописан трек. Девочка с высоким диапазоном голоса, широким. Олежек, надо говорить с широким диапазоном, а не с высоким. Так, трек зачетный, прикольно. Вот, Ром Ромыч пишет, хорошо, но не моя тема, коммерческая тема. Слушай, ну а чем, собственно, тебе коммерческая тема обламывает? Я вот не понимаю. Коммерческая музыка – это то, что продается хорошо, понимаешь? То есть, если она хорошо продается и при этом хорошо звучит, ну а чё ж в этом плохого? Вот. Так, что там еще? Вовка пишет, саундтрек из фильма вполне, все четко. Где же ты в наших широтах нашел южный фрукт фейхуа? Я правильно его назову, не так, как ты его написал, потому что я в микрофон говорю. Вот, фейхуа. На рынке, где я его нашел? Фейхуа, у меня друг есть, грузин. Вот, а он служил разведчиком, и как раз он попал на боевые действия, и вот он фейхуа ненавидит, потому что как-то раз ему пришлось сидеть на дереве фейхуа двое суток Гоча сидел и жрал эту фейхуа, вот, и как-то я его приволок, а я же жил тогда на Вологодчине. А туда фейхуа вообще не доезжает качественный, да? Ну, сейчас-то, может, и доезжает, а раньше, когда я там жил, не доезжал. И тут я увидел этот фейхуа и набрал, я там целое ведро, по-моему, приволок домой. И Гоча прям увидел, его вырвало сразу. Говорит, а, все. Он двое суток не мог спуститься с дерева, потому что, ну, иначе бы его застрелили нахрен. Вот, и он сидел на дереве, жрал вот эти зеленые штуки, и как бы он до сих пор их не любит. Вот, давно уже я с ним не виделся, лет 15, наверное, куда-то как-то нас жизнь раскидала в разные стороны и не на связи. Вот, говорил, что напоминает мне, вот слушал сейчас Бурундуков и вспомнил Баженку сразу же, прям вот почему-то у меня такая ассоциация жесткая получилась с Баженой, и думаю, что-то давно нам Баженка ничего не закидывала на неформатку свеженького. Вот Витос пишет, постоянно в ленте она появляется. Слушай, ну она появляется же с теми треками, которые уже. Я вот именно про новенькое говорю, что-то она, во-первых, к нам ничего давно не забрасывала. И, во-вторых, что-то новенького я тоже особо ничего не видел. Вот, ну она сейчас у нас, она же у нас сейчас в горе, она постоянно на телевизоре появляется, в ящике, вот, где-то она там к Гордону каким-то краем прилипла, и как бы, молодец, а чё бы нет-то, да, чё бы нет-нет, да и да, вот, стрельнет, ладно, собственно, поехали дальше, все то, чего так ждал наш Юрка, наш Василий, вот, трек называется «О тебе». Вот, я не уверен, что сейчас, я знаю, что у меня есть такое ощущение. Сейчас я открыть в новой вкладке. Мне кажется, мы с Васьком говорили про другую песню. Но я взял, да, вот же. Вот же где, черт побери, косяк. Вот, ну давай, давай мы сейчас, мне не жалко, я сейчас прям раз и скачаю другую по-быстрому песенку. Вот, если только я ее прям, вот, я просто промахнулся, скачаю другую по-быстрому песенку. Вот, если только я ее прям, вот, я просто промахнулся.

площадках мира. Вот, и эта песня как раз из того альбома. Собственно, давайте слушаем. Весь альбом можно послушать абсолютно везде, ну и в том числе он присутствует. А, нет, он не весь, он не весь. Он частично, по-моему, на неформатке, но там, там он тоже есть. Вот, ставим, слушаем, группа «Фильм», трек «Осень», альбом «Потом не будет», прям свежак, свежак, свежак. Поехали.

Юрка пишет, вот Васька молодец, гнет свою линию. Гнет свою линию. Вот, его все бьют, топчут, а он гнет ее и гнет. Вот, ну, в этом же и есть счастье, да, когда артист может себе позволить некую самоцелостность, вот, и не прогибаться под то, что от него хотят, а делать то, что он хочет. Вот, делать так, как он хочет. Вот, и, ну, молодец, молодец чего. Вот нам пишут, смотри, ты должен принести в жертву работу и рискнуть. Все, да дело не в том, что я должен принести в жертву работу. Я не сомневаюсь, что все пойдет. Просто мы тут просто за эфиром на стриме общались по поводу того, что вот меня спрашивают, не хотел бы я сделать свою телевизионную передачу. И я вот рассказывал, что планирую я вот уже зимой запустить телевизор неформатный, да, он у нас уже появится, потому что у нас все для этого есть, просто, ну, у меня времени не хватает, а зимой, я надеюсь, у меня, я подразгружусь, вот, и запущу телевизор, и я планирую где-то в следующем году начать делать какой-то контент для него еще отдельно, кроме видеоклипов. А через 2 года я планирую уже не ходить на работу, да, то есть, ну, у меня есть какой-то некий план в голове, ну, дай бы бог, чтобы все сбылось, и вот по этому глобальному плану мне хочется вот уже через 2 года никуда не ездить, больше не ездить по стройкам, не гнуть спину, ну, я уже устал сильно. Заняться вплотную радио, заняться вплотную телевизором, и вот тогда, да, уже будет время заниматься всем этим, и будет и передача, много всяких штук интересных появится. Вот, ладно, вернемся к треку. Вернемся к треку, группа «Фильм», и что нам народ пишет? Вот песня сделана на уровне, а про что так и не понял. Видимо, надо слушать много раз, пишет Витос. Володя Федорович пишет, песня заходит, все хорошо и правда красиво. Так, Олежек пишет, не в свойственной манере Василий сделал красиво. Не в свойственной манере Василий сделал красиво. Слушай, да это вполне его манера. Вполне его манера, зря ты так говоришь. Он как раз любит вот это вот все. Вот, просто не всегда получается уместиться, да, там в пределах, взять и сделать целую песню такую, а тут раз и получилось, видишь, поэтому как бы нет, он такой и есть, это как раз его манера. Так, Ром Ромыч пишет, прикольный трек. Антоха пишет, мне зашло. Так, ну и собственно все. Собственно, где все эти люди? Где все эти 16 тысяч, которые слушают, почему так мало комментариев? Ну, ладно. Вот, и, собственно, чего? Васька, он молодец. Альбом получился не... Ну, я-то уже его просто послушал, поэтому могу сказать, что он получился не статичный, да, то есть, ну, нету какой-то общей линии в альбоме, да, вот, ну, как обычно. Там какой-то альбом, он раз и выстраивается все там на чем-то одном, да, там... Или ритм один, там, более-менее один, или там с песни цепляются друг за друга смыслом. То есть, ну, какая-то общая есть линия. А тут он прям вот такой, как эквалайзер. Как эквалайзер. Все разное, вообще все. Поэтому, в принципе, могу порекомендовать всем послушать этот альбом. Хоть одна песня из всего альбома вам да понравится. Вот, фейхуахуа. Фейхуахуа. А фейхуа, фейхуа, фейхуа. Да, человек-человек-волк, а фейхуа, фейхуа, фейхуа. Так же, как зомби, зомби, зомби. Вот, все, все, друзья, мы послушали все запланированные на сегодня треки. Вот, завтра ночью на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. В группе Неформатное радио появится ссылочка на эту запись. Вот, там будет голосовалочка. Ставьте галочки за всех, кто понравился. Не скупитесь. Музыкантам
который первый раз у нас в голосовалке будут участвовать. Я умоляю, не ведитесь, вам напишут и предложат за небольшие денежки победить в голосовании. Ребята, это все вычисляется моментально. Если хочется потратить денежки, у нас есть альтернативное голосование, в котором ваши денежки умножатся на 2 и зачислятся вам же на баланс. Вот, поэтому если некуда девать деньги, тратьте их на альтернативную голосовалку, а так лучше по чесноку. Вот, и, собственно, через неделю услышимся опять в среду, выберем победителей, заберем их в ротацию. Всем мир, пусть все будут здоровенькие, пусть уже прекратится все страшное в нашей жизни. Ну, дайте помечтать. Пусть все уже будет хорошо. Все, ребят, всем пока. Увидимся, услышимся. Радио я сейчас запущу. А что я сегодня включу на радио, кстати? Вот у меня такой вопрос вопросов. Вчера я закончил Алисой, экспериментатором. Вот, сегодня же надо тоже чем-то закончить. Ну, не жопой же синего оленя, да? Ну, уже он уже надоел. Он уже надоел. Мне, знаете что, мне понравилась очень группа «Ветер всем». Давайте мы вот ими закончим. Это не с нашего сайта группа, это из бомбардировки ребята, девчата пришли. Вот, давайте мы ее включим под финалочку. А радиослушатели после этой песни услышат или другого диджея, или автодиджея, но тихо не будет. А на стриме я еще немножечко повещу, у меня тут на стопочку еще с вами есть о чем потрепаться. Все, радиослушатели, пока, на стриме я еще есть.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Камчатка. Честно скажу, открыл эту группу для себя только в этом году. И понял, что Камчатка — это не только вулканы, мех, золото, медведи и красная икра, но еще и охренелый стоунер. В 2001 году три шведа, Томас, Рот и Тобиас, решили поджимить. Тому нравился шведский фолк, Тоби — металл и джаз, Роджеру — классика и панк-рок. А в итоге они стали играть Крим и Хендрикса. В общем-то, мощный стоунер. Да и название выбрали, исходя из суровости звуков, извлекаемых из инструментов. Камчатка! Денег не было, как, в общем-то, и у всех нормальных музыкантов. Поэтому первый альбом они записали своими силами. Как, в общем-то, и второй, и третий. Но ничего. Курочка по зернышку клюет. Вот сейчас здесь мы будем их слушать. Blues Science.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы в наших речах.

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия на...

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 21.01 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер. Абсолютное зло Коляновна Фрекенбок пока опаздывает. Вот. И всем здравствуйте. Очередная среда. Это значит, что очередной неформатный миксер в эфире. И хочу сразу со всеми поздороваться. Сегодня вот в чате народу дохренища. Лиза, привет. Андрюха, здравствуй. Стрела Морфея, обоим здравствуйте. Антоха, приветище. Олег, здорово. Ванька, привет, привет. Серега, Ставроград, здравствуй и тебе. Вот, что там, Морфей у нас в больнице под капельницей лежит. Так что с тобой случилось-то, ё-моё? Ты у нас перебухал или как? Ты откапываешься или отлеживаешься? Димка, Гашек, здорово. Родик, приветище. Анжелка, здравствуй. Вроде никого не забыл. Вот, Анатолик. Анатолик, тебе тоже приветище. Натаха, здравствуй. Вроде все. Вроде все. Коляновна, здоровайся.
3: Всем привет.
2: Еще холоднее.
4: Всем привет.
2: Вот. Вот. А итак, друзья. А, ну вот. А что-то вы все с аппендицитами посваливались.
3: Так осень, обострение сейчас.
2: У Анжелки, смотрите, вырезали недавно, я так понял, да? Теперь Морфей у нас с аппендицитом. Ну, ладно. Надеюсь, минует чаша сия Зухера. Вот, хотя, говорят, аппендицит сейчас дают вырезать студентам, чтобы профессорам было потом что долечивать за ними. Вот, ладно, друзья, в прошлом миксере у нас была такая прям битва. Прям вот реальная битва. Данил, привет. Привет тебе, пишет, успел. Успел, конечно. Вот, бились у нас Фарба и Манцев. Прям вот это ноздря в ноздрю шли. Ноздря в ноздрю шли. Я их начал подозревать в накрутке. Обоих начал подозревать. Думаю, ну не может такого быть. Полез, проверял. Ну, есть, конечно, грешки, но в таких вот мизерных количествах, что, в принципе, спишем это за, как это называется, за естественность, да? Ну, у некоторых людей, которые голосуют сейчас, у многих включены VPN-ки, поэтому вполне возможно. Вот, если бы там было большое количество, то, конечно же, я бы, наверное, расстрелял бы обе группы, вот, и просто их порезал бы. Васек, здорово, здорово, дружище. Вот, но так как у обоих было и прям вот совсем-совсем по чуть-чуть, поэтому спишем это на погрешность. Итак, в итоге-то победителями голосования у нас оказались наши суздальские друзья Фарба Кингдом. Вот, соответственно, они у нас будут победителями. За битву, конечно же, Манцева забираем в ништяки. Вот, итак, сейчас два трека нон-стопом у нас звучат, после которых, в принципе, ломанем основную часть программы. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21.11 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас с Коляновной он уже. Причем сегодня от нас сигнал улетает гораздо быстрее. Коляновна искрит.
3: Ничего я не искрю, не тринди.
2: Искрит, искрит, искрит. Сидит, искры сыплются, разряды электрические по всему дому, шерсть дыбом. Вся, которая была на полу, поднялась в воздух. Вот, соответственно, сигнал от нас улетает быстрее. Итак, вот отзвучали у нас победители и ништяки прошлого миксера. Ребят, молодцы. Вот, знаете, хочу вам пожелать, я сейчас вот говорю это для фарбы, чтобы для вас это был такой вот хороший, крепкий старт, чтобы вы взяли за основу этот трек, что-то осмыслили, что-то переосмыслили, и вот двигались, двигались, двигались, чтобы дальше все у вас получалось. Вот, Вадим тоже молодец, как бы оба трека, они хороши каждый в своем жанре. Вот, поэтому нисколько не обломался, что они у нас будут теперь, во-первых, в постоянной ротации, во-вторых, всю следующую неделю звучать в треках недели. Ну и, собственно, поехали, поехали, поехали дальше. Вернее, сначала начнем. Итак, расскажу, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-47-5. Есть WhatsApp, Viber 902-75-00-59. Есть у нас Зверь Telegram. Там как-то оно собачка неформатка латинскими. И чего там еще у нас есть? А, ну и, конечно же, ВКонтакт, да, который добрался до всех. Находите группу «Неформатное радио» во ВКонтакте. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Родик вот пишет: я запутался, где голосовать, и смог вот это, за это отдать плюс. Плюс Наташа Козырева «Наше лето». Я не понял, Родик, что ты сейчас написал. Ну да ладно. Ну да ладно. Вот, ну что, в принципе, можно начинать. Итак, Коляновна микс замутила, раскидала треки по плейлисту, и первые у нас сегодня нужные люди. Сейчас я найду, где они у меня открыты. А вот же они. Город Красноярск. Вот, молодец, как она сориентировалась сама, поставила их первыми. Город Красноярск. Трек называется «В твоем парадном». Я, на самом деле, сперва испугался. Я думал, что это кавер на Чайфов. Вот, но послушал и понял, что нет, что стоит это послушать, звучит действительно здорово. Есть небольшая сопроводиловка вот у ребята себе, написано следующее: группа «Нужные люди», город Красноярск, существуем 5 лет, играем в стиле мелодичный, по нашему мнению, рок, записали 2 альбома «Нужные люди» и «Неизданные». Вот, собственно, все, что они про себя написали. Итак, ставим, слушаем. Напомню музыкантам, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь. В эфирном чате кидайте ссылки на свои сайты, на свои сообщества, на свои какие-то ближайшие концерты, мероприятия. Все это обязательно озвучим и покажем. Это не возбраняется, это приветствуется, для этого все и делаем. Итак, Красноярск, «Нужные люди», «В твоем парадном», поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, только что у нас отзвучали «Нужные люди» в твоем парадном. Пишет вот Димка, ему бы тяжеляк петь, а то хардовщину всякие хлюпики поют. Слушай, Димка, ну если бы он тяжеляк пел, то, скорее всего, я бы сейчас не кайфанул, потому что вот я сейчас кайфанул. А реально, хороший трек, мне очень понравилось. Вот. Может быть, конечно, я старею, но это сугубо мое личное мнение. Мне трек понравился, мне было здорово, я прям с удовольствием послушал. Так, ладно, читаю комменты. Во-первых, привет Антохе, пишет вот, всем привет, опоздал слегка и сразу на земляков попал, правда, никогда раньше о них не слышал. Ну, на самом деле, у нас красноярских-то ребят мало на неформатке, но захаживают. Все, во всем виноваты часовые пояса, я считаю. Вот. Если бы Красноярск был в нашем часовом поясе, то и, я думаю, земляков твоих было бы у нас гораздо больше, потому что мы бы с ними чаще общались. А так, пока мы спим, вы бодрствуете. Пока вы спите, мы бодрствуем. Вот так вот и получается. Так, Родик пишет, как красиво начали. Музыка и вокал сразу в кайф. Антоха пишет, довольно-таки интересно. Ванька пишет, очень здорово, на 15-20 лет назад вернулся. Шикарное начало, вокал потрясающий. Димка написал, норм, ребятки, зашло. Стрела Морфея пишет, мы бы к чайфам прибавили манеру Би-2, два вокалиста или дабл-трек. А показалось, что немного голос отдельно от аранжировки. А так, отличная задумка у ребят. Да нет, нормально все, ты че? Серега Привалов нарисовался, приветище тебе. Так, Васек вот пишет, норм. Далее, все, Морфея вырубает. Давай, дружище, сладких снов тебе. Как уснешь, представь мою гнусную морду, чтобы я тебе снился все это время. И поверь мне, бациллы сразу из твоего организма просто вот побегут через все щели. Подложи на всякий случай утку. Так, что там у нас? А, ну и все, в принципе. В принципе, все. Все Морфея провожают спать. И едем дальше. Короче, только что отзвучали «Нужные люди». В принципе, всех вкурил. Мне понравилось, от меня галочка будет точно. Едем дальше. Далее у нас группа Мерфери. Они у нас уже где-то когда-то были. Я помню именно по названию. Потому что я его правильно прочитал. Город Уфа. Город Уфа у нас. И вот как раз сейчас будет метал-хард-рок указано в стилистике. Про себя ничего не написали. «Две розы» называется трек. Итак, Мерфери, Уфа, «Две розы». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, скоро одним ведущим станет меньше на неформатном радио, потому что абсолютно зло фрикинбок Коляновна, она сегодня рванет.
3: Часовой, я тебя разорвет тебя.
2: Часовой механизм запущен, она уже делает так. Вот, и я подозреваю, скоро хана мне придет. Вот, так что на всякий случай говорю всем прощайте. Ну так, вдруг разорвет, пока песня идет. Вот, только что звучала группа Мерфери, город Уфа. Две розы. Шикардосная вещь, мне кажется. Но единственное, два минуса есть. Есть два минуса. Олег, ты сейчас на меня не обижайся, но я скажу все равно, я всегда говорю то, что думаю. Вот, но не для того, чтобы обидеть, а просто чтобы сказать свое мнение. Во-первых, вот этот рояль в четвертой четверти песни. Вот он там был, ну вот слишком прям пошло звучало. Убирайте его нахрен, если в пластинке еще он не присутствует. Прям вот или его куда-то надо переписать, или просто убрать. Потому что вот это соло на фоне прям, ну прям вот вообще выпало из всей песни. И у меня остались прям негативные эмоции именно вот от этого места. Учитывая, что вся песня достаточно здорово сыграна, спета, и, ну, вообще шикарно звучит. И вот, вот этот вот пупок, блядь, вылез там посреди песни. Ну, вот жопошное место. Не обижайся. Ну, вот что думаю, то и говорю. Вот, ну и длина, конечно. 5.20. Это сразу же, я тебе говорю, беда у тебя будет с ротацией песни этой. Ну, не на неформатке, а вообще глобально по станциям, потому что треки больше 4 минут, на них уже так это, искоса смотрят, поэтому советую тебе сделать радиоверсию там на 3,5 минутки, на 3 минутки именно этого трека, и его раскидывать везде, потому что песняка зачетная. Так, теперь читаю комменты. Димка вот пишет, что я и говорил, форум под рок-хлюпики. Ничего не понял, что ты написал, но зачитал. Антоха пишет, неплохо. Родик написал, гитары, фано, какая красота. Вокал словно подбирается под кожу и слегка прикасается к нервным окончаниям. Родик, ты, походу, сегодня без пива. У тебя прям, я смотрю, началось. Ну-ка, срочно возьми полторашку. Открой ее и с гордым пшк начинай слушать неформатку. Так, Ванек пишет, с первых аккордов и не скажешь, что металл и хард-рок, баллада в лучших традициях Deep Purple, моя тема, зачет. Антоха пишет, по нынешним временам, конечно, такая музыка тяжелая и не считается, но подожди, но это баллада, а какой ты хочешь ее? Какой ты? Ну, возьми, какие там у нас самые такие хитовые баллады, да, Металлика. Он фагизен, что там у нас, Скорпы, ну оно же так же звучит все. Ты же не слышишь, что там прям пиздец Мочилова. Ну, я считаю, что баллада так и должна звучать. Так, Стрела, ну, я так понял, Светка. Морфея мы потеряли, пишет, вот, достаточно высокий диапазон для мужского голоса. Хорошая баллада с развитием, гитары здорово окрашивают, почти русские Скорпы. Понравилось. Далее, вот Антоха пишет, нормальная баллада. Олег пишет, недавно вышел альбом «Эскапизм». Ну, кому интересно, вот Олежек накидал ссылок, и кому понравилось, заходите, добавляйтесь, слушайте, добавляйте к себе. Так, вот Васек пишет, соло на рояле убило нах. Я плачу, видите, ни одному мне это показалось. Серега Ставрович.

0: Виноград пишет, а вот эта форма вошла до того, как все отдали одному вокалу. Лирика, правда, не мой, айс, заинтересовали, что у них еще есть. Ну, Серег, у них там много, на самом деле, и достаточно такие вещи жесткие. Так, Антоха пишет, фортепиано хорошо, но мало, длинный трек под конец надоедать стало, слегка однообразно. Далее, что там у нас еще именно по треку? Антоха пишет, а мне понравился «Рояль неожиданно». Нет, ну как тебе сказать, я не говорю, что он везде плохо. Там вот одно место, когда пошло вот это грым-грым-грым, соло на рояле, там вот прям хотелось лицом по клавишам биться самому. Так, что там у нас еще? Что там еще? Олег вот пишет, не согласен насчет рояля. Ну, как бы я тебе свое мнение сказал, а уж прислушиваться или не прислушиваться, это как бы твое личное дело. Но я так подозреваю, что многим этот рояль поперек уха встанет, поверь мне. Ты еще много раз услышишь такие комментарии. Так, Натаха пишет, вот я так понимаю, эта баллада не мое. Прям по картинке песня про учительницу. Коляновна, держись. Зухер тоже. Да, Коляновна, она как бы держится, это мне надо держаться. Она уже обхватила себя ручками и готова взорваться, но пока терпит. Так. Вот как. Вот, Родик у нас не может пить крепкие напитки, потому что на совещание по работе в 22:00. Ну, поэтому такие комменты. Ладно. Что, вот Серега написал, все вроде прям при песне, но как-то когнитивит. То ли текст слишком трагичный для такой подачи, то ли наоборот, то ли я кривляюсь. Не знаю, но я человек счастливый, я тексты в первый раз никогда не слышу, поэтому мне ничего не когнитивит, кроме вот того куска рояля, когда он прям сильно выскочил. Он прям реально упал на меня. Когда... Что ты ржешь, Коляновна?
1: Он просто сидит тут в раскорячку.
0: Не надо об этом всем рассказывать.
1: Всем расскажу.
0: Не надо об этом всем рассказывать, а то я тоже всем расскажу.
1: Что ты можешь рассказать?
0: Я могу много чего поведать. Ладно, друзья, едем дальше. Далее у нас Александр Струков. Так, сейчас я найду страничку. Вот же она. Хапну ссылочку. Смотрим, город Данилов, это Ярославская область, насколько я помню. Бывал я там, питался в столовой даже в местной проездом. Трек называется «Если бы я был птицей». Про себя Саня ничего не написал, но как бы ставим, слушаем, поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Вы это слышали, люди? Да, вот я просто включил.
3: Никто ничего не слышал.
2: Неожиданно включил микрофон, и в эфире раздалось: пристрелю. Вот. Вот так вот, друзья, так вот мы и эфирим. А итак, привет всем, кто к нам только что присоединился. С вами Диджей Зухер, с вами Абсолютное Зло Коляновна Фрикенбок. Наша Аська 96-47-5. WhatsApp Viber 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу Неформатное Радио, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Приветствую! Все, я слова начал забывать. Виталина у нас нарисовалась, привет тебе. Так, ну и давайте перейдем, собственно, к комментариям. Антоха вот пишет: название сразу наводит на мысль о группе «Воскресенье». Послушаем. Антоха написал: сурово, но неплохо. Димка сегодня у нас тоже ядовитый, как и Коляновна. Вот, пишет: если бы я был птицей, смотря какой, вдруг пингвин. Ну а что, пингвином тоже быть неплохо. Так, что там, ныряй да яйца высиживай.
3: Пингвины — это чайки, которые ели после шести.
2: И высиживают яйца. Ты знаешь, что пингвины, мужики, высиживают яйца?
3: И чё?
2: Вот, чё? Они...
3: Они все высиживают
2: Они
3: яйца.
2: Они их высиживают. Вот, ладно. Так, Антоха написал текст, извините, сплошные глагольные рифмы. Но я человек счастливый, я текст не слушаю. Родик пишет: музыка очень нравится, не хватает честности в вокале, но это на мой слух. Словно само жалость. Сама жалость. Ну, может быть, а почему? Ты думаешь, музыкант не может сам себя пожалеть в песне? По-моему, в основном музыканты все этим и занимаются. Я тоже, кстати, к ним причастен. Они или себя жалеют, или себя восхваляют, или восхваляют свою любимую. Вот, то есть, в принципе, это такой поток эмоций. Так, что там у нас еще? Светка пишет: вот своеобразно, наверное, для нас мысль слишком замудренная, но в песне есть индивидуальность, за это поставим плюс. Ванек пишет: очень трагично, перемудрили и перегрузили смыслом, прям реквием какой-то. Так, какие у вас нежности, пишет Анжелка. А, это, видимо, нам по поводу «Пристрелю». Ты видишь, все-таки слышала.
3: Ты просто повторил.
2: Все-таки слышала. Так, вот, и не только пингвины, не только птицы яйца высиживают. Да, согласен, не только птицы.
3: Закопают теперь точно.
2: Теперь еще и закопают меня. Ладно, друзья, едем дальше. Дальше у нас... Я же обещал, что сегодня будет у нас две ожидаемые группы, прям очень давно ожидаемые, и одна из них вот прозвучит прямо сейчас. А именно группа «Сатисфакция». Выпустили ребята свежий альбом, и прям, скажем так, ну не свежак-свежак, но через неделю залили и нам. Я таки допросился их, вот, потому что сильно им было некогда. Но скажу честно, этот альбом я ждал, но не слушал принципиально, пока не зальют. Потому что вот такое вот я принципиальное говно. Коляновна, у меня мерзнет то, что пингвины высиживают. Давай закроем дверь на улицу.
3: Нет.
2: Блять, не май месяц. Вот, и я очень ждал этот альбом, честно вам скажу, потому что «Сатисфакция» у нас стрельнула на неформатке и стрельнула хорошо. Вот, поэтому сейчас мы слушать будем, собственно, их. Группа «Сатисфакция», город Севастополь, трек называется «Ева». Поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Вот он жданчик, вот он жданчик, жданчик выстрелил и неплохо. Вот, кстати, если группа Satisfaction у нас здесь сейчас присутствует в эфирном чате, тут мне на вас донесли модераторы, что вы собирались заменить трек один на один в ротации. Ребята, не позволю. Вот, костьми лягу. Скажу честно, мне вот один на один в том варианте, сингл вариант, который вы сделали, самый первый, он гораздо больше нравится, чем один на один вот в новом альбоме. Весь альбом классный, все послушал, молодцы, все здорово. Конкретно этот трек выбрал, потому что, ну, я считаю, что вот этот, наверное, самый такой у вас бомба-трек из всего альбома. Молодцы. Так, ладно, читаю комментарии. Так, трек «Огонь», пишет Игорян у нас. Димка пишет «Зажигательник». Вот, видите, Димка сменил гнев на милость. Ему начало нравиться. Зажигательно, крутяк. Далее, что там, Родик вот пишет: начало такое бодрое, затем переход в рассказ и снова энергия. Круто. Так, далее Ванек пишет: прям завораживает. Зачет. Отличный трек, Светик пишет. Дальше, что там у нас, Антоха вот пишет: неплохо, пока эфир радует, не то, что вчера. Ну, вчера-то у нас были треки не наши. Вот, так, далее, привет вам от Севастополя. Ребят, спасибо, были в этом году в вашем городе. Мы с Коляновной поехали как лохи позорные.
3: Это он позорный, Херсонес, а я так рядышком лежала.
2: Херсонес смотреть, да, мы думали-то там прям руины, там прям вот, а там же...
3: Не, Рим, пойдем.
2: Да, поехали, смотреть. Посмотрим, развалины, твою мать. Приехали, а там куча камней, сложенная киевскими студентами, видимо, еще в 50 каком-то далеком году. Вот, и там, по ходу дела, от Херсонеса-то, кроме названия, ничего настоящего не осталось.
3: Зато у меня звенел колокол.
2: Да, зато...
3: Коляновна... Ну, у кого не звенело, я подошел, дзынь.
2: А Коляновна бумкнула колокол. Так, ладно, возвращаюсь к комментариям. Что там, вот Антоха пишет: вокал вызывает в памяти некогда популярную группу 7B. Нет, ты знаешь, очень часто Ваньку сравнивают со Шклярским. Вот, и я всегда говорил, что нет, вам показалось. И вот свежий альбом тому показатель. Вот там он прям совсем не попадает. Так, Натаха пишет: супер, и когда эти моряки все успевают? Вообще круто. Вообще круто. Далее. Серега Ставроград пишет: все, да, хорошо, глубоко, просто и сочно. На заметочку поставил. Далее, что там у нас? Очень много эмоциональных комментариев, я их не читаю, потому что, ну, как бы, я же не могу тут сейчас орать дурниной, да? Так, что там у нас? Васек вот написал: сильно черный обелиск поднапомнил, не знаю. Колка пишет: не поспел. А зря ты не поспел, хороший трек сейчас звучал, эх, Колка. Зря ты не поспел. Ну и все, в принципе, больше комментариев нет. Давайте я на всякий случай сделаю жирный смайл. ЖС. Ну, вдруг у меня что-то не прогрузилось. Да, все. Больше ничего не прогрузилось. Группа Satisfaction. Молодцы. Вот. Ну и едем, собственно, дальше. Кстати, группа Satisfaction, я так подозреваю, что в ближайшее время вас... Или, ну, вас кто-нибудь пригласит из наших ведущих, кто раньше разродится. Потому как повод есть, целый альбом вышел, и есть о чем потрындеть. И мы с вами уже год, наверное, не виделись, да? Вот, поэтому пора бы вас уже и в эфир подтянуть. Ладно, едем дальше. Далее у нас группа «Лестница в небо». Так, сейчас я Satisfaction закрою, чтобы мне не путаться. Вот она, «Лестница в небо». Трек называется «Искорка». Город Барнаул. Ажна Барнаул. Не знаю, есть ли у нас сегодня кто-нибудь из Барнаула. Будем надеяться, что есть. Про себя ребята ничего не написали, кроме состава группы. Ну, не буду я его читать, не занимаюсь я этим в эфирах. А кому интересно, сейчас перейдете по ссылочке и почитайте. Итак, поехали, ставим, слушаем. Группа «Лестница в небо», город Барнаул, трек называется «Искорка». Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: У меня, Коляновна, что не фраза, то перлы. Она сейчас крикнула просто в толпу: ну-ка, тихо, все, деритесь молча. Деритесь молча. Так, ладно, только что у нас озвучала «Лестница в небо», «Барнаул», трек называется «Искорка». Вот, и читаю комментарии. Так, Антоха пишет: «Неплохо», Родик пишет: «Снова вот нравятся исполнители, волшебный эфир для наполнения коллекции». Ну, старался. Я сегодня, кстати, без робота обошелся. Сегодня вот все руками отобранные треки. Так, Виталин пишет: интересное звучание, мелодичное. Димка пишет: вот может и есть что-то, но не мое. Ну, всем абсолютно угодить невозможно, я считаю. Поэтому вот так вот. Так, Ванька пишет: сегодня прям почти все треки бальзам на уши. Сегодня в плеере гонял Супертрамп. Вот даже не знаю, что лучше. Отличная композиция. Так, далее. Колка пишет: вот блюзок. Голосище супер. В общем, блюз есть блюз. Здесь только либо плохо, либо хорошо сыграно, спето. А здесь все хорошо. Ты знаешь, я сегодня нашел мем в интернете про то, как петь блюз. Там то ли 10, то ли 9 пунктов. Вот, мне понравилось. Может, кто-то тоже сегодня видел. Если у кого-то под рукой, перепостите в эфирный чат в наш, потому что мне сейчас некогда искать. Так, далее. Далее. Деритесь молча, соблюдайте ажиотаж. Но у нас так и происходит. Все, комментариев больше нет. «Лестница в небо», молодцы. И переходим к следующему треку. А следующий трек — это тоже «Жданчик». Тоже «Жданчик». Я тоже очень долго ждал, когда же эта группа наконец-то что-то свеженькое выпустит. И они это сделали. Они это сделали. Группа «Камбоджас», которая в свое время у нас стрельнула шикарно. Вот. И я очень долго ждал, когда они что-то свежее выложат. И тут же все это появилось у нас на неформатке. И с Равилем мы общались. Он говорил: Зухер, вот как же так? Говорит, группы, которые нигде не крутят, ни по радио, ни по телевизору, у них, говорит, там народу ту его хуча в подписчиков, там по 10, по 20 тысяч. На что я улыбнулся, говорю: Равиль, загляни в мою группу «Зухер и компания», посмотри, сколько там человек. Вот, он посмотрел, успокоился, и больше его этот вопрос не мучает. Так что ставим, слушаем. Группа «Камбоджас», трек называется «Ангелы». Я думаю, сейчас кайфанете. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Ну, не знаю, друзья, как вы, а я кайфанул. Я кайфанул прям нереально. Мне вот всегда безумно нравилось, что делают эти ребята. Они молодцы. Просто молодцы. Вот. Так, комментариев очень мало. Очень мало, но я подозреваю, потому что просто все тихо прихренели. Вот, Антоха написал неплохо, Колка пишет не того уровня группы, чтобы комментить. Нравится, не нравится, только так подходить к их творчеству. Натаха пишет, да, говорит, в самом деле, что тут комментировать? Круто. Далее. Димка вот пишет, а чё, говорит, совсем неплохо, но огня больше в ею. Дим, это совсем разного рода группы, понимаешь, как тебе сказать? Ну, как их сравнивать? Я считаю, что эти две песни сравнивать смысла нету, потому что, ну, ни к чему это. Они обе хороши и обе замечательны. Так, Анжелка пишет, очень. Пойду-ка я упаду, пока меня приплюснуло в царстве Марфи. Что-то сегодня всех рубит, смотрите, как. Всех рубит сегодня. Видимо, мы сегодня всех усыпили с Коляновны. Коляновны флюиды долетели до вас. И вас начало всех вырубать.
3: К концу эфира они до тебя долетят.
2: Ну, долетят, я надеюсь. Так, где они во ВКонтакте? Кто? Сереж, Камбоджас, так они называются. Посмотри, у меня в друзьях Равиль и... Феликс, ребята, они как бы вот... Можешь поискать Наталья, не помню, как фамилия. Ну вот Равиль и Феликс, они вот оба вокалисты, играют и поют. Кстати, у ребят, я посмотрел, прибавление в группе. Если раньше их было только два, нас осталось только два, то сегодня вот я глядел, у них там прям народ по сцене ходит, подыгрывают. То есть молодцы, ребята, растут не только... в качестве, но и в количестве. Вот, ладно. Ладно, едем дальше. Еще раз огромное спасибо Камбоджасам. Ребят, я надеюсь, мы все-таки... Вы все-таки до меня доберетесь и все-таки мы встретимся, потому что после мяты, ну, реально не получилось. Меня просто отправили далеко-далеко. Вот, ладно. Едем дальше. Далее у нас группа Шива. Так, сейчас я закрою камбоджасов. Так, вот они у нас, Шива. Город Питер. Город Питер. Про себя у ребят есть или нет, не пойму. Так, этот мир соткан людьми, готовыми пожертвовать всем ради дела. Они отодвигают на второй план все и вся, погружаясь все глубже и глубже в собственную тьму, которая становится ядом, съедающим их изнутри. Вот, это, видимо, предисловие к треку. Ну и, собственно, ставим, слушаем. Группа Шива, город Питер, поэты. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.11 на наших зеленых системах. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна Фрекенбок. Наша Аська 96.475. Вайбер, ватсап 902-75-00-59. Кому удобно общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Не забывайте вступать в группу. Котиков мы не постим, только все по теме. А вот, итак, друзья, только что у нас отзвучала группа «Шивы», трек «Поэты». Вот, почему-то ребят самих не вижу в эфирном чате. Видимо, не добрались. Видел перепосты от них. То есть, как бы об эфире знали, но почему-то не появились. Ладно, будем надеяться, что послушают потом в записи. Так, ладно, читаю комментарии. Антоха вот пишет, ничего так, Ванек пишет очень необычно, заход оригинальный, слушается на одном дыхании. Димка пишет, я не буду комментировать, но отвращения нет. Уже хорошо, господи. Так, Натаха пишет, какая сегодня классная подборка треков, все классно. Так, и хоть я и ждал взрыва, написал Антоха. Ну, я не знаю, а что, что там взрывать-то, в принципе, все... Все же здорово, все здорово. Классный плотный ритм, плотный звук. Текст, который... Кстати, смотри, Коляновна, мой бэкграунд отзвучал 666 раз. Ты видишь? Все, сейчас у нас выйдет...
3: Сегодня полная луна.
2: Выйдет. Сегодня полная луна?
3: Да.
2: А, я-то думаю, сегодня шизофреники активировались. Я думаю, что у меня Коляновна искрит. Это шиза твоя проснулась.
3: Она и не спит никогда.
2: Нас сегодня тут, оказывается, не двое, а трое. Еще Коляновна шиза. Вот, ладно. Не знаю, мне Шива понравилось. Мне вот данный трек, прям вот он хорошо вошел. Плотненько, вкусненько. Ничего лишнего. Хороший плотный ритм, хороший качественный звук. Вот. Ну и, собственно, все. А, вот Димка написал коротко. Я бы еще послушал. Так, Колка вот пишет, очень напомнила Салерна. Колка, я не знаю, кто это такие, поэтому вот честно не скажу. Так, Игорек вот пишет, трек мне понравился, буду слушать, Питер. Далее, очень хорошо написал Колка. И, собственно, все, больше по треку комментариев нет. Ну и хорошо, ребят, от меня галочка точно будет. Едем дальше. Едем дальше, и финальный трек сегодняшней программы, потому как он номер 8. Сейчас я открою сразу вкладочку, хапну ссылочку. Это наш давний друг Дима Сичкарев. Это город Томск. Я не знаю, слушает он, не слушает, потому как у них же сейчас тоже поздно. И про себя как бы ничего он не написал, но могу вам точно сказать, что очень много треков Димки у нас звучит. Вот, и так ставим, слушаем. Дима Сичкарев, «Что снится птицам». Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился, а именно Ваньку. Ванек, здорово, дружище, наконец-то ты пришел. Наконец-то ты пришел. Феерично отзвучала группа «Сатисфакция», но буквально прям давно-давно. Вот, но тем не менее, повторюсь, молодцы, альбом порадовал. Только что у нас звучал Дмитрий Сичкарев, «Что снится птицам», город Томск. Что у нас тут вот пишет народ в комментариях. Игорек пишет: «Начало напомнило «Красное на черном», отличный трек». Антоха пишет: «Неплохо таки эфир удался». Далее, что там у нас? Димка пишет: «Точно, «Красное на черном» вылезает чутка, в целом хорошо». Вот, ну, я не знаю, ребят, мне почему-то «Красное на черном» вот, ну, никак не... Господи, все, заговариваюсь. Костя Кинчев у меня там не вылез. Я не знаю, почему так у вас проассоциировалось. Звучок немножечко хриповат, да, но а вот в основном все здорово. Так, Ванек... Вот. Вот видите, здорово все было.
3: Собака.
2: Так. Ванёк вот пишет: «Неплохо, правда, слушал в полуха. Ровненько все хорошо звучит». Так, ну и, собственно, все. Комментариев больше по треку нету. Ну и давайте буду с вами прощаться. Друзья, во-первых, хочу сказать, что завтра в 19:00 в эфире неформатного радио программа «Мысли о смысле». И в гостях будет группа «Дункан». Насколько я помню, они у нас, по-моему, из Питера. У Сергея Ставрограда, так что подтягивайтесь, кому интересно. Далее, что завтра ближе к вечеру будет на сайте неформатного радио запись сегодняшнего эфира, будет голосовалка, соответственно, галочки за всех, кто понравился, ставьте. Что еще хотел сказать? Колян, что я хотел сказать? Ну-ка, выключай шизу, включай умы. Умы, мозги, мозги умовые.
3: Сегодня не могу.
2: Сегодня не может она. Вот, ну и, собственно, все, друзья, не болейте. Я понимаю, что полнолуние, понимаю, что осень. Я понимаю, что за этот месяц мы уже двоих слушателей отправили с аппендицитом в больницу. Ну, что делать-то, что делать? Все пройдет. И хмарь пройдет, и дождь пройдет. Скоро выпадет снег, будет красиво. Будет Новый
3: снег,
2: год,
3: снежочек.
2: Будут мандарины. Вот, а потом весна, а потом лето. Я думаю, все будет здорово. Так что, друзья, всем пока. Услышимся теперь мы, услышимся мы теперь в среду. Да, в следующий вторник бомбардировки не будет. Да, значит, со мной, с Коляновной, услышитесь в среду. Вот, а так вообще у нас народу вещает много, поэтому заглядывайте почаще. Всем пока, всем счастливо, не болейте, любите друг друга.
3: Всем пока.
2: Ну вот, ты как начала, так и загнула. Ну скажи жизнерадостно, скажи, люди.
3: Пока, люди, спасибо.
2: Все, счастливо. Спасибо всем, кто с нами был. Спасибо, что комментировали. Спасибо, что слушали.
3: Да замолчи ты уже.
2: Вот, видите, все, у нас абсолютное зло проснулось. Все, друзья, пока.

Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Deftones, американская нью-метал группа. Один из первооткрывателей нью-метала на планете Земля. Первый альбом люди выпустили в 1995 году. А так-то народ гнил в Сакраменте, что в Калифорнии, аж с 1988 года. 7 лет прошло до выхода дебютного альбома. Как нью-метал стал коммерчески успешным, так дельцы от шоу-бизнеса и стали искать кругом и везде талантливых ребят. В течение последующих 5 лет Deftones развивал успех, набирал обороты и в 2000 году получил Грэмми за композицию «Элит», которую мы сейчас и заценим вместе с вами. Серьезная музыка! We are ready!

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали!

дышать. Не каждый умеет гореть. Ты на зеленый в рай, а я так боюсь успеть. Каждый хочет назад, не каждый умеет гореть.

тебе сказать, можно и песню спеть. Каждый умеет терять, не каждый умеет любить.

0: каюк.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
2: Антисуицид.

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа Агенда, город Пятигорск, трек называется «Небо край», поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет формата.

слез, усталую вену пробила игла, я превратилась в метаморфозу жизни.

0: Байба.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Гетфанк, гетфанки! На русский сильный запах. Пропотеем, танцуем до пота, взмокнем. Это танцевальное направление ритм-н-блюза. Так заводили толпу, публику джазовые музыканты в начале 20 века. Впоследствии слово «фанк» закрепилось за этим стилем музыки. Предельная синкопированность партии всех инструментов, пульсирующий ритм, кричащий вокал, многократное повторение коротких мелодических фраз. Фанк появился в 60-х как видоизмененный, утяжеленный соул. Изобретателем, крестным отцом считается Джеймс Браун, а первыми песнями, исполненными в 1965 году, Papa's Got a Brand New Bag и Funky Drummer. Фанк стал прародителем для многих музыкальных направлений, таких как хип-хоп, сальса, диско и многих других. Самый известный представитель — это Red Hot Chili Peppers, Prince, Primus, Michael Jackson. Это яркие представители фанка. А сейчас заценим мы парней из Сиэтла. Delvon Lamar Organ Trio.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А «Город Москва», «Я продолжаю идти», называется трек «Поехали».

0: Золотая коллекция Неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».

поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

Давно пора сменить фасад избе. Он был в работе скор, трудяга и не сноб. Да обломал топор, а сталь забитых скоб. Мужик с досады взвыл, швыряя матюки, и над избою взмыл природе вопреки. И увидал окрест, как много лет подряд мы волочим свой крест, как тащим души в ад. Священник на обед лакает самогон, забыв про свой обед, забив на свой закон. Бухло рекой течет, горит в печи огонь. Поет веселый черт под старую гармонь смешную песню о том, как много лет назад Иуда бил челом, ему внимал Пилат, как бросил кошелек, как вверх поднялся перст, и нищий дурачок отправился на крест. Шестую накатил и под алтарь упал, уснул, слюну пустил, а черт того и ждал. Взвалил на горб попа рогатый балагур, и князю тьмы понес он нового слугу.

кто знает, помоги решить вопрос простой. Кто князю больше люб, слепой или немой? И добрый князь решит, где истина, где ложь. Кому в хоромах жить, кому опять под дождь? Кому досыто жрать, кому вселенский пост? Кому прохожих рвать, кому поджать свой хвост? Кому окно в Париж, кому в табло кулак? Кому в сметане шиш, кому сойдет и так? Хотел поэт давно сложить про князя сказ, да обломал перо, остались сбитых фраз. И стал решать вопрос в ничтожестве своем: кто бабам больше люб, с умом или с рублем? И осознав расклад, мужик совсем раскис, закрыл рукой глаза и опустился вниз. И тотчас позабыв увиденный садом, он побежал в сельпо за новым топором. Мораль стиха проста: ослепни, онемей, хлебала распростай и ублажай князей. Гори огнем фасад, эх, размахнись рука! И нехрена смотреть на землю свысока.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

Ты молчишь, не молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел и ясен.

смотреть глубины черных ям и хранить в гробах закрытых. Зачем же нам нужна война? Зачем же нам нужна война? Зачем посмертно?

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Нефа.

долго глядел артефактом в глаза, энергию брав через край. Теперь ты ответишь любому из нас, где спрятан потерянный рай. Как брызги холодной осенней воды, твой взгляд превращается в лед, и мысли немеют в преддверии беды, а в жизни опять.

наступит вновь день, отражающий сон. Свет снова польется в глаза. Растает туман, зазеркалье уйдет, а в сердце ударит краса. В предчувствии новых утрат и побед к тебе обращаюсь я вновь. Идти ли вперед, повернуть ли назад?

шагов скостит расстояние. Пара минут уничтожит границы. Пару мгновений сила мироздания.

Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.

улице, отстоишь на перекрестке, и дождь зараза хлесткий. Важно не сутулиться и не втыкать в асфальт.

застряла улица. Отстоишь на перекрестке, и дождь зараза хлесткий. Капли с твоего лица ищут покой во

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Pearl Jam. Одна из четырех ключевых групп основателей музыкального движа гранж. Группа быстро стала известной благодаря своему первому альбому «Ten» 91 года. За свое 30-летнее существование Pearl Jam выпустили 11 студийных альбомов, 2 мини-альбома и 8 концертников. На сегодняшний день по всему миру продано более 90 миллионов копий. Pearl Jam пережили и превзошли многих своих современников по альтернативному цеху и считаются одной из самых влиятельных групп десятилетия. 7 апреля 2017 года Pearl Jam были включены в зал славы рок-н-ролла «Заценим вещь с последнего альбома Pearl Jam Superblood Wolf Moon».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: Пам или землей.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
2: Антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: Десятый трек первой пластинки «Ништяки» группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделать вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Историю этой группы можно разделить напополам: глэм-рок и трэш-метал. Вот так трэш-метал группы – это что-то с чем-то. Антиподы Металлики, если хотите. Участники группы говорили, что они ни разу не продались. То есть ни разу не выпустили коммерческий или просто навеянный новыми тенденциями альбом. Ансельмо говорил: «Мы пережили все направления хэви-метала. Гранж, фанк-метал, рэп-метал. Но мы все еще здесь. Мы всем дали понять, что не занимаемся херней. Наши фанаты знают, что мы преданы нашей музыке до мозга костей. Пантера Unbroken».

0: Участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, мечта подростка называется трек. Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид,

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно, так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

Дай мне огонь, горящий в твоей руке, озаряющий путь вперед, плывущих по жизни реке. Скажи о том, что сбудутся скоро мечты, что не будет потерь в пути, не будет в душе.

0: детишки балуются, а сказка-то уж давно началась. Вот и угадай, как повернет.
1: Какой ты все-таки хороший. Ты, наверное, даже не знаешь, какой ты хороший.
2: Какой я хороший? Это тебе, наверное, только так кажется.
1: Почему только так кажется?